0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом.
3: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зрительницы домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясло.

красить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Пью квас уж два десятка лет.
7: Вкуснее благодея нет.
6: Квас благодей. Все так же хорош.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь. Рядом.
10: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
16: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
19: Новое. Новое. На новом.
20: Градусы на ресницах.
19: Сергей Лазарев и Полина.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
1: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля. Перец «Ласточка» 199 рублей за килограмм. Во всех гиперкомандах. Гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка «Зип» со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Как изменилось все вокруг.

0: 20 лет с вами.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
6: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новое. Новое. Это мы.
9: Всем привет, это Зивер.
10: Всем салют, это PLC.
11: Это Диджи Смэш.
12: Это Настя Кудри.
13: Это Саня СТ.
14: Это Эльвира Т.
15: Всем привет, с вами Айова.
16: С вами Леша Свит.
17: С вами Лена Темникова.
18: Всем привет, с вами Хамалиновый.
19: С вами Клава Кок.
7: С вами Гаязов Бразер.
8: Новое радио. Присоединяйся погромче.
3: Новое радио.
8: Новое радио.
3: Новое.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Новое радио. Серый.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное, надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
3: Агат. Покупай выгодно. Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
7: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru.
2: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
2: Дома сданы.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
8: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
7: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
8: Да я и так думаю про зоту.
7: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
9: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыбой рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
11: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
12: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.

0: По данным Яндекс.Погоды, и сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nashtochkadom.rf.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
8: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
10: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
13: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Шунин и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма, все как будто про нас, ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа...
4: Реклама. Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная, 289. Новосибирская, 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Клянусь, вот сейчас песня играла, что-то та-та-та-та-та-та. Я даже не знаю, кто это поет там, что-то сейчас. Трек называется «Радио Бабу». Дон Диабло там и другие ребята. Там, а, вот так вот, вот он. Вот. И клянусь, вот я сижу, вот. Вот сижу, а у меня вот эта обезьянка, которая в эти в тарелке бьет, вот прям под. Прям в ритм. Просто перекати поле в башке. Ой. И так каждый день, так и живу. Ну ничего, как обычно, разойдемся там потихонечку. Попозже, через часок-другой, а пока вместе с вами будем вкатываться. Не, вползать, наверное, в этот день. А почему так, непонятно. Какой сейчас, что, четверг? Ну, наверное, да, вот поэтому. Уже 4 дня работаем с вами. 25 июня. Ну ладно, все хорошо. Ой, добро пожаловать, ребята. Это я, Лёлик. И скоро придет Болик. Примерно минут через... Нет, ну сегодня, вчера пораньше пришел. Не в 7.08, а в 7.01 или в 7.02. Чем вызвал какое-то недоумение. Надеюсь, сегодня такого не будет. Вот. А пока что-нибудь послушаем с вами. Мы в тишине, что ли, будем сидеть. Так, ну, а вот тут вот. Это не я, клянусь, тут она стояла. А я и рад. Не знаю, как вы. Да вы тоже, это же Губин.

0: Один плюс один.
1: А я смешно песню переделал, предыдущую.
2: А какая
1: Хочешь, предыдущая начнем
2: была?
1: С юмора сразу.
2: Давай, какая была предыдущая?
1: Улетай, улетай, словно птица.
2: Понял.
1: А я переделал смешно. Хочешь прикол? Смеяться.
2: Давай.
1: За границей есть такое имя. Андрей.
2: Андрей, ага.
1: Вот, а я переделал. Уплетай, уплетай, словно пиццу. Вот. Вот есть такие песни, которые...
2: Которые переделываются смешно, да?
1: Да, смешно переделываются. Mm-hmm. Но не в этот раз.
2: Понял. Да нет, ну что, почему нет, тоже имеет право. Вот написали, у вас...
1: 2107.
2: Тоже, да, у вас тоже тупит трансляция ФТГ. А вот если у вас тупит трансляция ФТГ, надо было уже давно скачать приложение Радио Хаб, и там ничего
1: вот
2: не тупит.
1: Молодец. А я себе напоминание Абсолютно. Ставлю. Значит, есть приложение, которое замечательное вообще там просто...
2: Ну это я так, к слову, у нас же там какое-то,
1: у нас какое-то график
2: время
1: есть. Определенное. Ну еще
2: да.
1: через два часа напомним. Мы просто не то что вынуждены, а с удовольствием вам напоминаем, что есть вот такой сервис, Радиохаб, mm-hmm. скачать, там все, и посмотреть можно,
2: да,
1: и послушать вообще.
2: И не только новое радио, еще и другие радиостанции нашего холдинга, поэтому заходите обязательно.
1: Давай играть.
2: Может, вам там захочется трансляцию Калины Красной.
1: Да, давай посмотреть. Играть в радиостанции нашего холдинга.
2: Давай.
1: Новое радио.
2: BBC One Extra.
1: Не надо. Нам не надо это, Бусурман. Да Калина что? Красная. Ты сказал, Калина Красная, как будто я за тебя. Потом да, я да. теперь. Европа
2: Плюс. WNBC.
1: Ну и ладно. Не хочешь играть в радиостанции нашего холдинга, так и скажи. Ой, тупит там у них трансляция. Я туплю жестко вообще просто.
2: Я наоборот говорю про то, что вот такие радиостанции, они мечтали бы в нашем холдинге оказаться.
1: Да, ну так с такой формулировкой я согласный.
2: Да.
1: Так,
2: Flash вот. FM.
1: Угу. Что ты хочешь послушать, Артем?
2: Ты же знаешь, какую песню я хочу?
1: Знаю, винтаж Малахит. Да. Я понимаю. Ну, давай попозже, когда основная аудитория подгребет. Пока, может быть, братья Гаязовы. Может быть, есть вот у меня Милки энд что-то кто-то.
2: А Милфы энд что-то кто-то есть?
1: Есть, по ту сторону приемника.
2: Да-да-да.
1: Так, ну тогда...
2: Ну давай тогда да, Гаязова.
1: Да думаешь?
2: Ну давно не было.
1: А что-то пацанов, правда, не было давно.
2: Не было давно. Так а они что-то выпускают вообще?
1: Нет, они работают усиленно, да? Конечно. Они там и гастролируют, там у них все хорошо. Тимур, ну, Ильяс.
2: Тогда ладно.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Кирилл.
2: Да, что?
1: Знаешь, это как его?
2: Люди моего поколения должны говорить: Кирилл, я за него.
1: Я за него.
2: Смешно.
1: Да, как вот, допустим... Блин, вот как бы ты меня мог порадовать сегодня? Что вот тебе надо было бы сказать, чтобы меня сегодня очень порадовать? Смотри.
2: На радио винтаж Малахит. Вот.
1: Нет, сильнее.
2: Сильнее?
1: Сильнее.
2: А что еще?
1: Смотри.
2: Сильнее порадовать.
1: Смотри, повторяй за мной.
2: Ну,
1: я.
2: Я.
1: Вчера.
2: Вчера.
1: Оформил.
2: Оформил.
1: Предзаказ.
2: Предзаказ.
1: Ultimate Edition.
2: Ultimate Edition.
1: GTA 6.
2: GTA 6. А, а что, начался предзаказ?
1: Вообще-то вчера.
2: Ну, класс.
1: Ну, ты даешь.
2: А я это просто, я не умею, у меня нет этого.
1: Так,
2: я не умею предзаказывать. А тот, кто заказал заранее, у него какие привилегии?
1: Я не знаю.
2: Подешевле? Одним из первых поиграть?
1: Да нет, поиграешь ты со всеми. Но, наверное, чуть подешевле будет. Но там, я так понял, нет смысла брать обычную версию. Надо именно Ultimate Edition брать, которая... Обычная стоит $80, а Ultimate $100. Но ты там зато получаешь всякие... У тебя там разблокируются всякие там тату-салоны.
2: А там свой дом можно найти?
1: Обвесы, тачки там. Ну, это же не GTA Липецк. Да, GTA можно, и ты зайдешь к себе домой и увидишь, как ты за компом сидишь.
2: Там можно свой дом найти.
1: Ну, в детстве так и думали, что будет. GTA Россия, там можно свой дом найти и зайти, и там ты зайдешь, и там ты сидишь за компом.
2: Был такой случай, короче, в Липецке один чел делал на движке GTA там, 3, не помню, Липец, короче.
1: Да.
2: И там даже в новостях про него показывали. И я написал, говорю: о, класс, чувак, отличная идея. Ну, ВКонтакте нашел. Он говорит: слушай, я не мог бы мне там дать денег в долг на развитие этой игры? Там, я там верну через там, месяц. Там. Вот. И так получилось, что я ему дал денег. Типа, по тем деньгам, а я зарабатывал, наверное, 1010, наверное.
1: А ты дал ему?
2: А я дал ему 2000.
1: Ага.
2: Ну и все, он пропал просто, ничего не сделал. Я ему там писал, говорю, там, ты обещал. Я совсем молодой был, там, лет 20 мне, может, было. Ну и все. Может, с тех пор я ненавижу в долг давать людям. Потому что люди балаболы. Я... Это травма была.
1: Дай денег, я точно верну. Мне на развитие...
2: На развитие чего? На кишечник?
1: На развитие кишечника.
2: Не, ну это святое.
1: Да.
2: На, пожалуйста.
1: Ну, короче, вот, я вчера тоже, я сидел, обновлял кстати, Steam, думал, скачаю, ну, оформлю заказ на, предзаказ на GTA 6, а потом вспомнил, какой Steam, она же на компьютере выйдет вообще в 2000-миллионном году только каком-нибудь. Сейчас они вначале все деньги с консольщиков залутают, с PlayStation'ов и с Xbox'ов, а потом уже выпустят ее на компьютер.
2: $100, это сколько? 20, сколько это? Подожди.
1: Ну, 7500, 8000 где-то.
2: О, да это вообще копейки.
1: 10 тысяч за игру?
2: Ну, за игру, за какую игру?
1: Ну, это вообще-то дорого, честно
2: говоря.
1: Ну,
2: дорого, но зато ну, на полгода играть, кайф.
1: Ну, да. Но ты тогда быстро только поиграй в нее, ладно?
2: И тебе отдать.
1: Ну, потом дашь поиграть.
2: А ты мне дал...
1: А я тебе компьютер дам
2: поиграть. Беговую дорожку, когда я тебя умолял на колени.
1: Так видишь, к беговой дорожке ты возвращаешься так или иначе.
2: Ты все-таки возвращаешься к дорожке?
1: Да нет, пока нет. Ну, хочешь возьми.
2: Эти еще вот эти самообманы начинаются. Пока на паузе.
1: Оно же, видишь, я же говорю, единственная причина, пока ты... Мне не жалко. Ты знаешь, я тебе все вообще отдаю, что у меня есть. Единственная причина, по которой я тебе не даю дорожку, потому что я только тебе отдам, мне сразу же побегать захочется. Я сразу подумаю, блин, что-то я жирный, а что-то я отдал уже, ну не
2: ты забирать. Ты мне не отдаешь ее просто потому, что хочешь быть один стройняшкой, чтобы
1: какая
2: я был.
1: Какая стройняшка? Она у меня тоже стоит. Мало того, она у меня уже стоит, даже как бы места не занимает. Я ее уже поставил так к стенке, чтобы за занавески.
2: Значит, ты не хочешь, чтобы я был, короче, стройный.
1: Наоборот, я хочу, мне надоело на тебя жирного смотреть.
2: Ничего себе.
1: Хочется, чтобы вот ты вернулся, вот как когда ты 10 лет назад на радио работал, там вот такой
2: минус
1: вот просто...
2: Минус 10 килограммов.
1: Там как Шегги из Скуби-Ду вот этот.
2: Эх,
1: такой,
2: да.
1: Знаете, это вот как вот смотришь, думаешь, доходяга. Вот
2: были
1: эти
2: времена.
1: Слова вот эти, знаешь.
2: Ну, тогда есть нечего было просто, поэтому я был худой.
1: Да?
2: Угу. Мы же новое радио начинали вообще практически на общественных началах.
1: Ну и сейчас, кстати, ты тоже похудее, чем чуть был раньше. Я заметил, самый толстый у тебя период был, когда самая большая ставка по вкладам была. Вот тогда...
2: Самый мясистый, жирный период.
1: Да, самый процент большой был, там ты, конечно, тебя вообще понесло.
2: На хлеб хватало масла, колбасу.
1: Ты там, конечно, вообще...
2: Да, там были времена. А хоть одно время была ставка по вкладам 22% или что-то.
1: А сколько сейчас?
2: Сейчас уже еще ниже нижнего, там еще понизили, там, в 9.
1: 9%?
2: Ну, сейчас вот в пятницу опять было заседание, они опять понизили.
1: Подожди, 22 было?
2: Ну, прям в один период там был такой период.
1: Офигеть.
2: Вот, и...
1: Ты, наверное, тогда все деньги положил туда.
2: Все 20 тысяч я положил, и там залутал баблеру, понакупил всего себе вкусного. Так, а сейчас реклама, наверное, да? Сейчас, внимание, Кирюша запускает рекламу на новой программе «Аттракцион».
3: Что тут надо нажимать?
1: Там
2: вчера Дик и Диклер, там этот нервный срыв не случился, он тут бедный пытался привыкнуть к новой программе, мне так его жалко, тоже старпер, как и я.
1: Да вы старперы, реально, блин. Но
2: мы не работали просто на этой
1: программе. Странно, что вы старперы, а в этой программе старинной я почему-то умею заниматься.
2: Да мы не работали на ней, да ладно, короче.
1: Потому что вы старперы.
2: Мы привыкнем. Тоже будешь старпером.
1: Нет, не буду никогда.
2: Будешь,
1: не
2: да,
1: буду.
2: Там осталось несколько
1: всегда лет. Молодой.
2: Нет, вечно пожилой, вечно трезвый. Сейчас вот прям у меня получится. О,
4: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
5: Не пропусти. Фрэш-ток.
4: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом... Реклама.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы. 70 грамм, 19 рублей 99 копеек.
11: О, торговая сеть «Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
14: Этот красавчик свободен?
12: Но получит его только зрительницы домашнего.
15: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
12: Женский доктор.
16: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
12: С настоящим мужским характером.
17: Я здесь. Рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
18: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
19: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
20: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
21: Новое на новом.
22: Эти витражи.
21: Ёлка. Витражи.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Вот я заметил, как это, как его новый, новый атрибут Скуфа. Сейчас появился.
2: Это, глядя на меня, понял?
1: Нет. Это надо новый рилс снять. Жалко, мне лень эти рилсы снимать, поэтому я это не сделаю никогда. Как вот мы угорали с тобой, типа, мысли чувака, приближающего к 40 годам. Куплю себе широкие джинсы и Nike. Сейчас новый атрибут Скуфа появился. Купил себе PS5 Pro, чтобы играть в GTA 6. Потому что у меня в комментариях тоже там челы писали: я ради GTA 6 купил себе PS5. Открываешь фотку, а там чуваку лет 40, типа. И вот сразу видно, люди, вот и Кирилл тоже такой, никогда играми не интересовались вообще никакими в жизни. Но GTA 6 и сразу такие: ну я себе PS5 Pro купил, чтобы в GTA 6 поиграть.
3: Это, относительно меня это не совсем так. Я в GTA играю с первой. Самой.
1: Это правда.
3: Когда ты еще был маленький, я же в первую GTA играл.
1: В целом в игры никогда не интересовались и купили типа, чтобы только в GTA поиграть. Mm-hmm. И ну, все, и она так и стоит.
3: Да, да, я купил себе продолжение этой Atomic Heart, все купил, она лежит, я не притронулся даже. Но... Эх, жалко, а хочется притронуться уже.
1: Но да.
3: Нет такой вот тяги, к сожалению. Мы тоже хотим, как вы.
1: Да просто смиритесь с тем, что вы скафандры и все.
3: Нет, мы просто... Мы стремимся к этому. Тоже хотим, как вы, стареющие рэперы, называющие себя молодыми в 32 года, носящие кепки нелепые, подкрадули, носящие цацки. Мы тоже хотим, вот как вы, играть в эти игры бесконечно, вот, сидя в своих съемных хатах за 70 косарей.
1: Мы тоже хотим, как вы, вот это вот пивко, пивко.
3: Нет такого, ребят, что он говорит? Нет такого вообще.
1: Да.
3: Пивасик, пивчандрик.
1: Да, вот это. Мы тоже хотим, как бы, но вот не нравится.
3: Да.
1: Не нравится.
3: Давай каждый будет своим делом заниматься.
1: Не нравится пиво.
3: Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет пионер.
1: А осуждаем никто не должен пить.
3: Потребление алкоголизма. Вредит. Сами вредит. Знаете что.
1: Вот да.
3: А что за наезды с утра пораньше? За что?
1: Взяли друг на друга, наехали просто. Ну вот сам вот себе представь, вот допустим, у тебя вот есть вот... у тебя есть PlayStation. У тебя есть PlayStation. И там просто... миллиард разных игр. И вот ты заходишь в магазин, можешь там игры любые выбирать.
3: Можешь выбрать игру, которую ты захочешь.
1: Да, вообще любые. И тебе не хочется. А потом вот представь, что ты заходишь вот в такой магазин крутой с крафтовым пивасом, и там всякие английские, ирландские портеры.
3: Ой, ну жалко, нельзя развивать эту тему.
1: Ну вот, конечно, ты там где, в каком магазине тебе интереснее будет? В магазине, где все игры мира?
3: Нет, мне в библиотеке будет интересно.
1: В библиотеке, в Ленинской.
3: Да, о!
1: Но.
3: Бывало, возьмешь книженцию на ночной абонемент. Каталог всего пива мира.
1: Да.
3: Господи, что мы такое говорим? Дети, это все очень плохо.
1: Вообще, да, взяли друг
3: мы друга. Мы иронизируем над такими людьми.
1: Да, над теми, кто пиво пьет.
3: Ишь ты.
1: Вообще.
3: Убрось ее, эту бяку. А я подниму.
1: Да.
3: Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Суперслушатели в первую очередь.
1: Да.
3: И супер песни, такие как 23.45 и 500.
1: Вообще песня огонь, реально.

0: Действительно классная песня. Все, я буду твоей малышкой. Хит. Но все это, конечно, и даже ребята со мной согласятся, это все просто прелюдия перед настоящим хитом группы «Винтаж».
1: Это не хит, а малахит. Малахит.
0: Ребята,
1: да,
0: еле сдерживаюсь, чтобы вот не поставить, чтобы поставить, или как там правильно. Но да, имейте терпение, чуть-чуть. Вот думаю, что в следующем часе
1: все будет.
0: Главное...
1: Не думайте, что этого не произойдет.
0: Конечно, произойдет. Ни одна программа в последнее время не
1: Смотри, мы можем, знаешь, как сделать? Мы можем вообще тогда поставить в 10:49, чтобы максимально типа людей продержать.
0: Да?
1: Конечно. Они, им придется все слушать все. От начала и до конца.
0: Вот, вот и гадайте, вот и
1: да,
0: думайте, во сколько прозвучит винта. Вот такие мы загадки.
1: Конечно.
0: С Артемом, такие мы шарады.
1: Да, угу. Так что...
0: А может, она после рекламы прозвучит?
1: А может и нет.
0: А может и нет. Все.
1: Но она прозвучит точно.
0: Конечно.
1: Уже...
0: Мы же сами себе не враги. Нет. Мы хотим хорошее настроение. Хотим что-то по-настоящему классное.
1: Угу.
0: Мы едем дальше.
2: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
14: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Новое радио.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Да, ну что, какие-то, может быть, события, достойные нашего внимания, произошли в твоей бурлящей, кипящей жизни вчера?
2: Ты знаешь, никаких событий. Не... Ну, вот я вот начал...
1: Ну, сходил на ПВЗ хотя бы раз.
2: Нет! Вот начал играть в «Мафия Олд Кантри». Это, я, насколько понимаю, четвертая «Мафия» уже. Ну, первая, вторая, понятное дело, крутые были. В третью я не играл, а вот это вот «Олд Кантри», сейчас она вышла, когда там... меньше года назад. Ну, конечно, мне пока очень нравится прям вообще, так что я тебе советую, прям можешь поиграть.
1: Да нет, я коплю деньги на GTA.
2: А что, ты в «Мафию» не играл первую?
1: Играл, конечно.
2: Ну
1: играл.
2: Вот.
1: А потом вторую поставил и не кайфанул, бросил ее наполовину.
2: Да? Хотя вторая тоже нормальная.
1: Ну, тоже хорошая, да. Ну, что-то все, вот уже второй раз в одну реку не получается войти, кроме как с GTA.
2: А первая «Мафия» там вообще задо начинается, даже до первой части.
1: Задо.
2: То есть ты там начинаешь в 1901-м, что ли, году в каком-то, то есть вообще.
1: А, прям совсем давно.
2: Да, то есть у тебя там еще лошади. На Сицилии ты. Ну, машины тоже есть уже, но я пока до них не дошел, а так у тебя там пока лошади только. Ну, а вообще-то... Круто.
1: Понятно, понятно.
2: Так что пока ждешь GTA 6, можешь вот как раз поиграть. Неплохая игра.
1: Так.
2: Но я не знаю, что дальше. Я поиграл просто часа 4, наверное. Мне пока нравится. Вот. Что еще из интересного? Смотри. Такое вот. Купил вот диджейский пульт себе, да? Он ехал полтора месяца, а пока он ехал, я уже передумал быть диджеем. И вот он приехал, я потыркал на кнопки, и все, он лежит просто.
1: А, даже не тренируешься?
2: Так оно что? Я же говорю, оно ехало долго слишком. Мне надо было тогда прямо, вот когда я хотел. А потом оно пока ехало, я уже расхотел. Нет, тут надо, конечно... Просто видишь, это целый процесс. Тут не как включил просто приставку или включил там комп, сел и играешь сразу. Тут тебе надо это все там подключить, потом вот это что-то там... это, потом что-то там... слушать, потом подключить наушники, все вот это провода.
1: Куча, да, куча технических деталей, и они разбивают кайф от творчества. Вот
2: абсолютно.
1: Есть такое, да. Я тоже что-нибудь хочу песню записать. Потом смотрю, там что-то камеру надо ставить и что-то подключать. Тут батарейка села в гитаре.
2: Да.
1: Думаю, да ну в транду, пойду лучше посмотрю.
2: Пивка попью.
1: Ну что это? Ну что это такое? Ну что за наговоры? Нет, пойду посмотрю
2: на пиво в холодильнике.
1: Нет, концерт Семена Альтова или там Виктора Коклюшкина.
2: А потом пивка.
1: Нет! Такого нет!
2: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Сейчас слюни
2: вытру,
1: подожди, нет, такого нет! Ой, ну что ты наговариваешь? А я вчера на три... Я вчера 6 часов вел занятия в институте, рассказывал про радио. Вот. Я их на прошлом занятии говорю: домашнее задание, послушайте радио.
2: И что, этим двум людям не надоело 6
1: часов
2: сидеть? Нет, там
1: нормально, в этот раз было нормально. Да. Вот, говорю, послушайте радио, я же им там типа рассказываю, как радио с той стороны выглядит, как устроено. Я говорю, вот вы теперь как профессионалы будущие, послушайте. Я говорю, приходят на занятия через месяц, говорю, послушали. Да там, да нет, да там. Я говорю, да я бы на вашем месте тоже не стал домашку делать, потому что это за отстой. Вот, ну и больше всего их, конечно, интересует реально это вот... Ну,
2: сколько зарплата?
1: Сколько ЗПХ, да. Это вот была вчера новая группа, и они тоже, ну скажите, ну сколько?
2: Да.
1: Вот, и они, конечно,
2: Это сказал, они встали и ушли.
1: Ну, они, было такое, да, вот порыв. Они чисто из вежливости досидели. Один чувак прям расстроился, реально. У меня там парень один. Он прям он пришел туда.
2: А на что они рассчитывают все?
1: Они, я не знаю.
2: Они думают, что реально мы сидим и такие обучаем. Если бы тут типа платили бы, блин, алмазами и золотыми запасами, да, ну, не было бы школ радио. Мы бы сами тут спокойно бы бабки лутали. Школы радио почему открываются? Потому что есть какие-то радиоведущие, которые поняли, ага, маловато денег, надо раскрутить еще кого-то.
1: Нет, я считаю, что мы зарабатываем достойно. Ну, как бы достойно.
2: Но относительно проведенного времени на работе,
1: да,
2: более чем.
1: Абсолютно верно, достойно. Мы довольны, правда. Плюс там подработки какие-то по мелочи.
2: Да.
1: А люди, я так понимаю, там вот у меня в группе, они взрослые там.
2: Они
1: люди.
2: Думают, что там миллионы.
1: Они там из логистики, там из финансисты. И я так понимаю, что они там получают до хрена, когда я им сказал, какие средним ЗП на
2: СМИ. Меньше, чем у них на работе.
1: Они вообще говорят, типа, это прикол какой-то или что? Я говорю, а вы сколько там все зарабатываете? Что, по 500 тысяч, что ли? Но... Ощущение такое складывается, да. Ну, вы там сколько зарабатываете вообще?
2: Получаем как на, типа, плюс-минус хорошей работе. Но просто меньше времени проводим.
1: Ну, в общем, мы там уже взрослые люди, они такие, да, а как же, а как, подождите, а как семью там
2: чуваки,
1: содержать?
2: Чуваки, реально, давайте, знаете, как сделаем? Не суйтесь просто на радио, да, и
1: не,
2: все.
1: Дайте, мы профессионалы здесь, останемся, вы не лезьте.
2: Даже не поэтому, просто не суйтесь. Если, вот, и Кирилла спрашивали тоже, и меня уже много раз. Я уверен, любого практически радиоведущего, который вот прям нормальный радиоведущий, а не залетный просто птенчик, спросите, вот у тебя попало сейчас тебе 10 лямов на карман, ты бы на радио ходил до сих пор на работу? Все бы сказали, да, ходил бы. Потому что здесь, конечно, в первую очередь мы сидим, ну, потому что хавать хочется, это тоже, конечно, но если бы деньги были, мы бы все равно работали на радио, потому что оно как-то вот уже так вот... придумалось. А если вы претесь за каких-то денег, то просто сидите дома реально лучше. Возьмите там, ну, я не знаю, поцелуйте жену, сходите, выспитесь как следует. Не притесь на это все. А тем более, что-то какие-то ожидания у вас. Ну, во-первых, ваши ожидания, ваши проблемы, ясно?
1: Вообще, нахамил всем.
2: Да нет, ну просто что они прутся сюда, прутся, потом скидываете эти демки, все бесконечное количество в школах радио, где вы заплатили там 100 тысяч рублей за то, чтобы вам просто помогли записать эту демку. И реально, вот пойдите, деньги эти потратите, при том, что Кирилл работает в школе радио, я вроде не должен так говорить, но идите лучше эти деньги потратьте, блин, на семью, реально. Купите жене что-нибудь, купите ребенку. Это вам больше пользы принесет. Все.
1: Нормально ты.
2: Так а что они? Они
1: да
2: потому
1: нет,
2: что...
1: ребят, все получится там, все будет нормально там. Если есть мечта, значит, все срастется там.
2: Потому что по опыту ни в одной школе, в какой-либо профессиональной, никто не говорит вам, типа, чувак, ты не создан для этой работы, иди пойми лучше, чем ты другим хочешь заниматься. Ходят в эти школы каких-то рэпов, импровизации, школы юмора, присылают демки со всяких школ, где чел, который просто, он никакие буквы не выговаривает абсолютно, и мысль у него строится как попало, ему никто на первом занятии не сказал, чувак, иди отсюда. Ему сказали, давай ты походишь сейчас сюда пару месяцев, отдашь нам лаве свое, и потом там уже сам разбирайся. То же самое в школах юмора. Тебе никто не приходит и не говорит, чувак, ты не умеешь шутить, иди, может, ты хороший специалист в другом.
0: Не, ну, может, он прокачается, там же есть тоже трудолюбивые люди.
2: Как которые... ты, я чувство юмора, ты, если тебе 40 лет, ты уже не прокачаешь чувство юмора.
1: Черт.
2: Это уже все, оно у тебя как было,
1: то
2: вот оно
1: так
2: не
1: и останется,
2: думаешь? У тебя. Ну, у тебя нет, у тебя нормально. Ну, что делать, чтобы случайно не попасть на радио? Вот здесь написали. А вот тут вот как раз, вот тут как раз.
1: Просто встаешь утром и как вчера идешь на завод.
2: Так видишь, в том-то и дело, что вот я точно или так же вставал утром и как и ходил на стройку, и все равно случайно попал на радио. То есть от этого ты не застрахован в любом случае. То есть нет такого, чтобы что-то специально делать, чтобы не попасть случайно на радио. Но я не говорю конкретно про школы радио, я просто говорю, что в каких-то специализированных школах, мастер-классах и так далее, как правило, никто не говорит, что вы созданы для чего-то другого. Это большая проблема. Потому что хотелось бы, чтобы это все работало как по-честному. Вот как ты приходишь в овощной магазин и говоришь... Вот когда ты вот вниз спускаешься, где у тебя там уже твой более-менее знакомый там вот этот вот овощник, и говоришь, вот сколько стоит там клубника? Он говорит, брат, не бери эту клубнику. Хотелось бы, чтобы так по-честному да, было или, и в таких местах.
1: Или наоборот, в кондитерскую приходишь, и тебе продавец говорит, что-то торт вам, наверное, не надо,
2: да, судя
1: по вам.
2: Да-да-да. Или ты говоришь, приходишь, говоришь, хлеб свежий, она тебе по-честному говорит, вы знаете, вчерашний. И ты сам делаешь уже выбор, берешь ты его или нет. То же самое хотелось бы, чтобы в таких школах так было. Ты приходишь, говоришь, я хочу быть там, я не знаю, телеведущим. Тебе говорят, слушай, ну, наверное, не ты. И ты такой, ну все, хорошо. И ты сам решаешь, готов ты после этого деньги им отдать с надеждой попасть или нет.
1: Я так раз в кулинарию, она уже закрылась, кстати, здесь была у нас в здании. Вот, зашел купить еды, что-то прям срочно нужно было, зашел. И там, и говорю, дайте пиццу вот эту, что ли, там типа школьная. И продавщица мне говорит, вам эта пицца не нужна.
2: Я вас понял. Вот, круто. Обожаю таких.
1: Это новое радио.

0: по данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин.
3: Да, все верно.
2: Кирюш Завар
4: и Артемон.
2: Артемондо. Граф Антемондо.
4: Жан-Поль Артемондо.
2: Дон Райтраун. Без пистолета в начале. На английском. Короче.
4: Да. О, понял.
2: Да, конечно. Так, смотрите, прогнать такую телегу хотел, раз уж мы там в прошлом часе заговорили про такую вредную привычку, как алкоголизм, который убивает. Еще про другую привычку. Мне недавно тут попался, короче, тейк один. Там стендапер такой прям сильно взрослый мужичок с грустным лицом. Я не помню, как его зовут, но он сейчас в стендапе выступает,
5: Виктор
2: насколько
5: Коклюшкин.
2: Я понял.
5: А, сейчас?
2: Да, сейчас. Я даже, может быть, скажу. Я узнал, что он на меня подписан просто, и что-то начал это смотреть рилсы, и с одного момента прям угорел. А меня, знаешь, со стендапа вообще тяжело... Максим Калашников его зовут.
5: Ладно.
2: Тяжело развеселить меня со стендапа, а там прям взрослый такой мужик, вот знаешь. Угу. Вот. И там тейк у него был про одноразки. Он говорит, нашел... Так, никотин убивает, курение вредит вашему здоровью. Говорит, нашел у сына одноразку, у старшего сына. Говорит, а я из того поколения, когда вот если батя застал с Игой, то надо было всю пачку выкурить. Да. Говорит, ну, я хотел так же, но я, говорит, не учел, как эти одноразки работают. Вот, ну, сидим, он уже полтора часа курит ее. Два раза подзаряжали уже. Ну и в итоге говорит, что это какой-то странный метод воспитания получается. По сути, я ему просто официально разрешил курить дома, потому что кончилась она у него через месяц. Ну и в таком духе он там разгонял.
5: Ну, правда, смешно. А ведь Артем может рассмешить только лишь Ваню Усович, и все.
2: Не, у него еще...
5: больше ничего не смешит.
2: У него еще один тейк смешной был. И, Максим, если ты слышишь это сейчас, привет большой тебе. Там, говорит, был у окулиста, и ребенок мой сидит, вот эти вот буквы называет, и в какой-то момент он их видеть перестает, а я поближе сижу, и я, ну, начинаю ему подсказывать буквы, и тут окулист меня выводит вот так вот из кабинета и говорит, ты это делаешь. Ну, типа это, знаешь, что клиента забираешь у меня. А он говорит, я ему еще и подсказывать начал неправильно в какой-то момент, потому что же перестал видеть.
5: Прикольно,
2: да,
5: прикольно.
2: Забавный чел, так что... Ну, там просто он такой, он, во-первых, я не знаю, ему, наверное, годам к 50, у него еще и лицо такое грустное максимально, и... я люблю вот такой стендап от людей каких-то, которые, ну, типа... фактурные
5: которых,
2: сами по себе.
5: А, я думал, от которых не ждешь.
2: Не-не-не, в целом, которые такие, знаешь... Если ты просто обычный чел, то тебе надо, конечно, как Ваня Усович шутить тогда, чтобы смешно было.
5: Я не могу.
2: О!
5: Я не могу больше.
2: Я чуть не прослушал этот момент. Спасибо тебе большое, Кирилл.
5: Хотел дотерпеть до конца эфира, ребят, но...
2: Спасибо,
5: рука реально сама тянется.

0: Ясно, все хорошо, да, ладно.
1: Один плюс один.
2: Беда пришла, откуда не ждали, дорогие друзья.
3: Давай.
2: Плохие новости. Синдром мертвой попы грозит офисным работникам. Это вот, значит, состояние, когда из-за того, что мы много сидим,
3: да,
2: мышцы ягодиц ослабевают и перестают достойно, полноценно работать. Но не беда, смотрите, как себя проверить, тут новость.
3: Да.
2: Как себя проверить, если у вас синдром?
3: Давай, я проверяю.
2: Сделайте ягодичный мостик.
3: Это как?
2: На одной ноге. Значит, смотрите, я посмотрел, значит, ягодичный мостик, это вот так вот. Это типа вот так, ложишься.
3: Так. Ой, дурдом, я так не смогу. Нет, ну, допустим. Ладно, да, я готов, ладно, ради проверки.
2: Блин, а как же там на камеру, чтобы это было видно-то, а?
3: Да так, нормально.
2: Вот, прогни спину.
3: А я прогнулся уже... Уже прогнулся.
2: Прогни
3: давно.
2: Спину и по пандре ее так подними, да. А теперь ногу выпрями, вот одну. Че чувствуешь?
3: Ничего.
2: Ничего не чувствуешь? Все, вставай, у тебя нет синдрома уставшей попы. Все нормально, мертвый.
3: Ура!
2: Точнее. Значит, потому что тут пишут, симптомы. Если при ягодичном мостике сводит заднюю поверхность бедра,
3: да,
2: или таз заваливается, плохие
3: а
2: новости.
3: А вот тазы валят, как известно.
2: Да, у настоящего пацана там таз валит. Вот, то плохие новости, но лечение есть, надо все-таки какую-то активность внести в офисную рутину, каждые 30 минут больше ходить, делать мостики, приседать.
3: Мертвая попа, это какой-то трек был, в мертвых найках,
2: ну,
3: с мертвой попой.
2: Мертвых, какая-то детская песенка какая-то добрая. Вот так вот, потому что у нас гиподинамия у всех, это нормальное явление в наше время. Все сидим, значит, пыримся в эти
3: вилсы.
2: Блин,
3: ну это как надо так сидеть, чтобы задница атрофилась? В смысле, сколько? Ну, мне кажется, сильно переоценивают вот это сидение за компом, потому что так или иначе, даже если ты офисный работник, ты нет-нет-то встаешь куда-то, идешь там на балкончик постоять, потом там где-то что-то поговорить, потом там в туалет куда-то поесть.
2: В кофейку там, конечно,
3: ну
2: пожрать.
3: Вот, так что ты так или иначе, как надо сидеть так, чтобы там отмерло все.
2: Ну, так вот долго сидеть, несколько часов. Так что, ребят, не забывайте. А тем более, как Артем рассказывал, ну, вы сами специалисты в этом, как правильно себя вести на работе. Надо куда-то быстро идти, чтобы начальник подумал, что ты работаешь.
3: Да.
2: Быстро возьмите папку и идите в другой какой-нибудь кабинет.
3: Я самый профессионал вообще в состоянии.

0: создавании рабочего вида, рабочее это, потому что я это все-таки вырос со стройки. Стройка — это то место, где так или иначе тебе периодически приходится делать вид, что ты работаешь. Когда приезжают какие-нибудь там люди, начальники или что-то, сразу берешь там лестницу, что-то туда-сюда просто ходить начинаешь. Но пик! Вообще пик моего предела, когда я достиг вообще, я вот этим прям горжусь, этим моментом, когда, ну, я работал уже там инженером, я понял, что самое главное — это не что-то постоянно делать, а просто появляться всегда, как и в жизни, появляться всегда в нужных местах, чтобы тебя заметили где-то там, где люди будут. И в конце месяца, это нам главный сказал, вот вы вот все, я вас вообще никогда не видел. Один Селиван ходит везде тут, а вас вообще нигде не видно. Я такой, ну вот же, а я просто все время сидел в офисе в доту играл.
1: Ну ты прикинь, вот ты ходишь там по стройке с умным видом, со стремянкой, да, делаешь, имитируешь. А проверка точно также приехал, имитирует проверку там. Давайте, мужики, показывайте, да, больше пальцами на объекты, там, держите папку, там, записывайте что-нибудь.
0: Да.
1: Декорация.
0: И все что-то, все имитируют. Но, кстати говоря, это умение мне пригодилось еще и потом в медиа-жизни, потому что то же самое с мероприятиями. Я хожу, типа, вот я прям отбираю очень обязательно, строгие, потом пришел, со всеми поздоровался и ушел. И всегда вот так вот какой-нибудь гость кто-нибудь приходит, и мы там обсуждаем, как мы виделись на каком-нибудь мероприятии. А вы знаете меня, я дома всегда сижу. Но тем не менее, все такие, а, ну мы там виделись с тобой, виделись. То есть создается ощущение все равно, что я везде. Потому что ты просто вот так. И самое главное, самое главное просто, вот правило, как срулить с тусы, на которой вы не хотите быть, или, может быть, просто, ну, надоело вам. Никогда не прощайтесь ни с кем. А еще лучше сруливайте, когда увидели, что ключевые какие-то люди, допустим, ваш начальник или кто-то, они там не видят в этот момент. Ни в коем случае нельзя прощаться, потому что начинается, а что ты уже уходишь, а давай то, а давай это. Увидел, что все отвернулись, и вот так чик-чик-чик в дверь и ушел. Все. Потому что там, когда уже середина туса, всем турбо пофиг, уже есть ты или нет.
1: Да.
0: Поэтому никогда не прощайтесь на тусах. Всегда сруливайте так.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
0: Интересный выбор композиции.
1: Это в твою честь.
0: Спасибо. Хотя в мою честь было бы, наверное, оригинально и не Дензела, а Dead or Alive. Там название прям четко

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка ZIP со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Уважаемый Кирилл,
3: что случилось?
2: Сейчас тема будет запущена к нам в соцсети, но готовься, сегодня много текста.
3: Хорошо.
2: Сегодня много текста. Ну вот если кто-то... Ой, там сильно много текста. Если кто-то не даст нам радиоманию чисто за... Ну вот наша, допустим, наша соцсети каждый там год и забирают все возможные премии, все везде только где можно, за крутость соцсетей.
3: Как говорится, не
2: дадут какую-то премию за только за темы дня?
3: Лучше в теме много текста, чем в пельмени много теста.
1: Раунд!
2: Ничего себе.
1: Бэм! Дроп зе майк.
3: Ого, да. Нифига себе, реферат.
2: Да там я тебе говорю, да это вот я сейчас писал только что.
1: Фу. Так, сейчас давай. Подожди, я разомнусь. Ага. Ой,
2: Тут смотри, тут и гэг, и песня, и тема, и вообще все тут. В этой песне есть все, она, по ней можно диссертацию писать научную какую-то. Фу. Давай.
3: Ну, с господцем.
2: Ага.
3: Всем привет, короче. Зацените, я же... Райтраун. Диджеем теперь стал. И вообще, чтобы быть диджеем крутым, профессиональным, чтобы все девки твои были, вам даже и пульт не нужен, честно говоря. Это все отмазки. Вот смотрите, я сейчас два трека сведу, вообще даже без музыки, только текст.
4: Только ты не плачь, раненое сердце мое. За улыбкой спрячь то, что на душе слезы льют. Правила игры для королевы Медной горы.
2: Так непростые.
4: Малахитовое сердце, маломаломитовые сны.
1: Ты что такая дерзкая, а? Вот видите!
2: Ну видите, не вот нужно видите. Даже не нужно песню было ставить никакую. Можно просто так сводить все ртом.
3: А тема дня сегодня так... Сводить все ртом.
2: Да. Сказал прямо как модель из Дубая.
3: А тема дня сегодня такая. На выходных выпускные же. У-ху! В Питере алые паруса будут, вообще круто. Это значит, что все школьники экзамены сдали уже, и можно тоси-босить все лето. А мы обсуждаем ваши экзамены.
2: Тоси-босить, это, кстати, только что слово придумал.
3: Смешно. Такое. Пишите, ПЖ, какие вы экзамены сдавали в школе. Я, конечно, понимаю, что большинство из вас сдавало их, когда ЕГЭ еще даже в разработке не было. Но, тем не менее, что сдавали, на что сдали, пишите. И самое, вот видно, что ты не сдавал.
2: Да-да-да.
3: И главное, списывали ли вы там? И если да, то как умудрялись это делать?
2: Ну вот, такая
3: мощно,
2: тема.
3: Мощно, мощно.
2: Да. Вот. Ну вот, короче, ну смотрите, глобальная тема дня, если вам все это лень читать. Экзамены в школе, на что сдали и как вы там списывали. Какие-то, может, просто когда я сдавал, там уже всякие... Сейчас-то понятно, там вообще, наверное, ничего не прокатывает, никак ничего не списать. Когда я сдавал...
3: По автоматчику около каждого этого ученика стоит,
2: так
3: когда
2: вот,
3: там не спишешь.
2: Когда я сдавал, тогда уже все классические методы ваши советские списывания там, ой, я там под этот, под как это, под колготки там у меня там под это, под чулочком была там бумажка, я ее достал. Такое уже не работало. Но совсем изощренные методы еще не придумывали. Тем не менее, уже начиналось вот это вот, воду же можно взять с собой. Печатали уже на бутылках с водой вместо состава какие-то шпаргалки. На шоколадках печатали, делали сами вот эту вот упаковочку. Потом ручки уже какие-то были, которые просто ручка, а ты вот так вот там чуть-чуть как-то берешь, она и чуть-чуть выезжает оттуда какая-то шпаргалка. Поэтому уже микронаушников еще не было. Но вот эти текстовые, я тебе говорю, буквально брали вот какую-нибудь бутылку колы, снимали с нее этикетку, стирали в этом фотошопе весь состав и печатали на нем какие-то шпаргалки, которые тебе нужны были.
3: Значит, рассказываю, я уже говорил об этом, но еще раз, я писал ЕГЭ первым, ну там первыми, наверное, мы писали, в 2004-м был ЕГЭ, и не было ни металлоискателей, ни рамок, ничего, но мобильные телефоны были уже, мы приносили телефоны, их не запрещали тогда, и все по разу ходили писать, и все звонили из толчка репетиторам своим.
2: Реально?
3: По разу, да.
2: Даже не провожали в туалет?
3: Не провожали, ни автоматчик не шел с тобой, мы реально по разу все позвонили репетиторам, и что могли, нам помогли, что кто-то там меня брат был на телефоне, потому что он математик жесткий. Ага. Я брат, а я уже 20 лет прошло, я могу сказать, 22. Я от волнения, я нормально там натарел, с репетом занимался.
2: Описался.
3: А, да, описался, но это еще до экзамена. Нет, это после экзамена. Вообще, это было в другой вообще день.
2: Да, это вчера было, честно говоря.
3: Да, вообще это было вчера, да. Я на математике от волнения реально вижу пример, вроде понимаю, как решать, но что-то не сходится, переполошился. И я так залез под парту и позвонил прямо на ЕГЭ брату. Реально, я сейчас первый раз это рассказываю, да. Потому что преподаватели, они тогда еще нам сопереживали как-то, не было вот камер, ничего.
2: И для них еще было сложно понять, что можно прямо из-под парты позвонить кому-то, и это не дисковый телефон.
3: У преподавателей не было мобильных телефонов. Да. Я позвонил, да, брат мне реально помог тогда, и я решил, ну, это мне сильно не помогло, я на четверку написал и остался без медали. А в институте я был МС-шпаргалка, я был главный по шпорам в нашем маленьком коллективе друзей, я распределял вот там 20 вопросов на экзамене или 40. Я среди четверых, среди Бартеса, Димона, еще там ребят, распределял, говорю, тебе с 1 по 10, ты с 10 по 20. Они все искали материал, ответы на эти билеты, присылали мне сжатый материал, я формировал шпоры, форматировал их в Word, вот что вот. И потом, значит, все же, и всем рассылал, они распечатывали, разрезали, и мы все шли со шпорами организованы. То есть мы как бы вместе вот так вот сдавали.
2: Я сейчас больше меня в этой ситуации удивило, что ты рассказывал про какое-то свое ультрапрошлое, и там уже были Бартес и Диман.
3: Ну-ка.
2: Вы вообще с первого класса вместе?
3: Мы с института, с первого курса дружим, конечно, да.
2: Подожди, но я понимаю, почему вы в институте дружили, потому что ты в такие, в том возрасте ты выбираешь себе друзей просто, которые...
3: Которые с тобой рядом оказались,
2: да,
3: в обстоятельствах одних и тех же.
2: Да, которые твоего размера.
3: А потом я просто взял шефство над этими бедолагами, да и все. Ну а как они без меня? До сих пор звонят, Кирюшка, а как там вот, а как холодильник открыть там?
2: Бартес, когда тогда приезжал, нормально унижал тебя, не похоже было, что ты там управляешь.
3: Да, он хорохорился и ерепенился перед тобою.
2: Он вообще нормально его разматывал, вообще не похоже было, что у них Кирилл главный.
3: Да не главный, конечно, это я хорохорюсь на самом деле.
2: Там видно прямо, что главный Бартес.
3: Ну, не, Бартес у нас главный по приготовить, похавать вкусно, Диман у нас умный, а я красивый.
2: Я понял. Но вы такие, чисто втроем, да.
3: Давайте пишите курьезные случаи на экзаменах.

0: один плюс один.
1: Сразу видно, как я и предполагал, насколько люди давно у нас в чате сдавали экзамены вообще в школе. Это очень легко определить, даже не спрашивая возраст, когда вы пишете математика 4, русский 3, что-то там еще 4. Ничего, что экзамены в школе уже лет, наверное, 15, а то и больше определяются не 4-3, а 100-95. Ну, то есть там 100-бальная система оценивания, ну, уже.
2: 94-й год, человек.
1: Не 5-бальная.
2: А некоторые наши слушатели пишут, арифметика 4, старославянский 3.
1: Да-да-да.
2: У нас и таких много. Ребят, привет.
1: Арифметика.
2: Те, которые Распутина видели.
1: Риторика вот это.
2: Арифметика.
1: Так что, короче, там 100-бальная, и пока реально никто ни один не написал. Я просто не знаю, какие это оценки. У меня были там по физике там 40, что-то там 8 или что-то такое. Ну сколько это? 3 или 4? Кстати говоря, пока не забыл, смотрите, скоро же у меня день рождения.
2: Угу. На днях.
1: Ну, в ноябре. Через полгода.
2: На носу.
1: Через полгода. И я понял, что я хочу себе на ДР. Знаешь, что я хочу себе? Я хочу себе, я прям захотел себе. Я, короче, я видел, там продаются в китайских маркетплейсах. Есть пластмассовые детские всякие отвратительные, но я хочу прям аутентичные, вот как в магазине.
2: Из латекса,
1: стоял.
2: Да, хочешь?
1: Нет, я хочу вот этот автомат для выдавания жвачки, в который 5 рублей кладешь, вот так...
2: Прокручиваешь.
1: И тебе жвачка кругленькая падает. Я посмотрел, есть пластмассовые всякие дурацкие по 1000 рублей, мне такой не надо. Мне нужен прям вот железный, чтобы он на стойке такой был. Mm-hmm. Я посмотрел, что цена вопроса где-то 10-15 тысяч рублей. Так что если вы думаете, что мне... Ну, может, я не исключаю, что мне расхочется это до дня рождения. Ну, просто вот так вот заранее. Вдруг думаете, что подарить Райтрауну? А я вот такой вот... Жвачки я сам куплю туда. Я буду вот так класть и потом так...
2: Но если вы ему подарите, а он уже перегорит, то вы сами виноваты
1: сам
2: будете.
1: Виноват,
2: потому
1: да.
2: что надо было думать, что там
1: да нет,
2: что.
1: По поводу такого, наверное, я вряд ли перегорю, потому что мне же он нужен не для жвачек, а для интерьера, а это офигительная вещь для интерьера. Я очень себе хотел раньше вот этот игровой автомат, знаешь, вот этот вот, чтобы вот так вот играть там в Tekken 3. Но он, конечно, занимает место просто, для него нужна, ну, вот его только в частный дом, если. А так, конечно, имба.
2: Ну, все, запомнили. Тебе на день рождения теперь подарят 7 таких этих автоматов для жвачек.
1: Но он тяжеленный, кстати, его надо еще попробовать донести более.
2: Вот Санек пишет, четко и по делу. В 2000-м сдавал черчение. Чертил болт в разрезе. Спасибо за информацию, Александр. Ага. Все, окей, по вам понятно, записали. Вот. А что вы чертили, пишите и звоните.
1: Чертилы, правильно. Это, ну, ты хотел...
2: Ты чертила.
1: Что вы, запятая, ты хотел сказать. Или ты, подожди, как ты...
2: Что вы, это? Чертилы.
1: Да.
2: Чертили.
1: А...
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
0: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
3: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Зачисляй хранит раз. Зачисляй хранит раз.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Новое радио.
7: Опять решил по классике пройтись.
8: Да.
7: Там, кстати, я сейчас это буквально быстро. Там вот... ну ладно, давай дослушаем.
8: А тебе не терпится, да, что-нибудь телегу прогнать?
7: Да там просто быстро. Там Владимир Вячеславович Селиванов, также известный в узких кругах, как мой отец, не оценил, значит, это, как его, мою идею с автоматом для жвачек. Он сказал, когда я повзрослею уже, вот написал сейчас.
8: Ну, не буду комментировать, конечно.

0: хорошая тема сегодня для дискуссии и для истории. Вот почитать просто. Зайдите в наши соцсети, сами знаете куда, и просто поприкалывайтесь, почитайте. Там они не то, что прям супер смешные, я сейчас много проштудировал, но интересные, по крайней мере. Вот Артему понравится. В школе сдавал, Межган пишет, в школе сдавал ГИА по физике.
1: Да.
0: В то время его принимали учителя в школе. У учительницы, которая, видимо, принимала экзамен, был сын, которому я помогал прокачиваться в Варкрафте. И она меня в итоге даже спрашивать не стала. Вот это солидарность!
1: Вот это я понимаю. Самое главное, она понимала ценность вообще Варкрафта для своего сына, поэтому...
0: Конечно, то физика какая-то, а то прокачка перса. Конечно, конечно.
1: Ну, смотри, вот где сейчас физика и где Варкрафт?
0: Естественно.
1: Ну, ладно, Варкрафт, в общем, сейчас нигде. Но все равно...
0: Прикольно,
1: про физику я в последнее время тоже, честно говоря, давно не слышал ничего уже.
0: Да? Что-то не выпускает она треки,
1: что-то
0: да?
1: Что-то не выпускает про физику.
0: Альбомы не пишут. Яс, давай поговорим. 8-495-232-16-32. Позвоните.
1: Вот написали, я не помню, какое сообщение, но там использовали в сообщении слово «изложение» писало. Я такой,
0: ой, какое слово забытое.
1: Я вообще забыл про то, что оно существует.
0: В 2003-м
1: последний раз слышал. Сочинение, я помню, еще там диктант, но «изложение»...
0: Изложение было, конечно, конечно.
1: Штрих-пунктир. Так, ладно, давайте это как...
0: Ну что там, по звонкам, что сидите?
1: 8-495-232-16-32. Как сдавали экзамены и читерили ли вы там, алло?
0: Да, привет, назовите имя и город.
1: И фамилию, и статью.
2: Здравствуйте, Валентин Брянск, 25 лет.
0: Хорошо.
1: 159-я.
0: Так, блин, сплюнь.
1: Да, ладно.
0: Валентин, здравствуй. Смешные истории с экзаменов сегодня обсуждаем.
1: Да, читерил ты на экзаменах?
0: Скажи честно уже, давай.
2: Да, я учился уже в колледже и сдавал ЕГЭ после 9-го.
1: Угу. Ну, колледж, давай и мы будем, меня... наверное, своими именами это называть, ПТУ.
2: Да.
0: Шарага, путяга.
1: Путяга, в путяге.
0: Так.
2: Путяги, да. И я, получается, выбрал такие предметы, как физика и литература. Да.
1: И пение.
2: И, получается, и два труда черчения, да. И, получается, я не готовился ни к одному, ни к другому экзамену. И сдал каждый на минимальный.
1: Угу. Чисто на самый проходной, да, на самый минимум?
2: На самый проходной, то есть физика настолько тяжело было, что я, когда отпросился в туалет хотя бы как-то выйти...
1: Сказать, заплакал и убежал.
2: Не было...
1: Так.
2: Ну, я просто зашел за кабинку, заплакал, даже кабинки не было, сняли двери. Было настолько все плохо.
1: Ну, как даже кабинки, там вот этот синий вот этот стоял, синяя пластмассовая вот эта кабинка.
0: Синий, деревянный стоял,
1: ну, деревянный,
0: на улице.
1: Да.
2: Да, подожди, в общем, мои учителя прям за мной стояли и, ну, грубо говоря, смотрели, чтобы я справил нужду до конца, чтобы я ничего не списал.
1: То есть ты настолько на минимум написал, что даже когда в путягу пришел, там и то подумали, брат, ну тут только на платное, конечно, если честно.
2: Да, и не знаю, может быть, они думали, что я в Гарвард собираюсь поступать, но я сдал только для того, чтобы надо было сдать.
1: Ну, конечно.
0: А там в путяге все так думают, наверное, в Гарвард ребята будут поступать, да, и в Оксфорд тоже.
1: Выбираешь, когда это, в Гарвард или в путягу на повара, не можешь определиться.
0: Ну и что, а сейчас ты чем занимаешься вот в итоге? Как тебе помогло образование?
2: В итоге я сейчас получаю заочно высшее, я поступил тоже с Божьей помощью платно, не в Гарвард, к сожалению, как хотел. Но образование мне пригодилось, ну, так же, как и вам, наверное.
0: Нам еще как.
1: Ты что, ну, ты вообще-то...
0: Да. Но... Учение — свет, правда, Валентин?
1: Так я ж без образования, у меня же и нет образования, поэтому мне и нечему пригождаться.
0: Новое образование.
1: У меня два неоконченных высших, я вот так это называю.
0: Ну, если их сложить...
1: Если их сложить, получится, что я год учился в институте.
0: До этого достаточно. А ты просто освоил всю программу за пятилетнюю, за один год. Видите, с вундеркиндом, ребята, имеем честь.
2: Получается, я путягу свою закончил, высшее образование в процессе получения, но по профессии поработал, но понял, что...
1: Подожди, а у тебя путяга прям элитная была? Потому что путяги тоже на две делились. Была обычная путяга, где совсем, типа, учились те, кто вообще ничего не хотел. А была элитная, где ты после нее сразу на третий курс института идешь, к которому она привязана.
2: Не, у меня относительно была элитная. То есть, знаешь, стоял, я учился в железнодорожном. Стоял один классный четырехэтажный, а напротив нас стоял железнодорожный двухэтажный. Такой старый, древний.
1: Круто.
2: И относительно друг друга я учился в Гарварде, если...
1: И ты учился в железнодорожном, и всегда вот вы сидели так за партой, и ходил какой-то дяденька, и вот так железной палкой вам по ногам бил.
0: Как проверял, на железной дороге, да.
1: Да, проверял, как стукает, вот так пум.
2: Ты тоже там учился?
1: Да, и школьник в дальнем углу вот так вот, в самом углу сидел и в рандомный момент вот так начинал делать.
0: Да. А учащиеся преподу говорили, можно чаю?
1: Да-да-да. И в какой-то момент постоянно выходили люди покурить там, и яйцами воняло еще.
2: Все верно, мы, наверное, в одном заведении учились.
1: Да-да-да, я же тоже там был, конечно. Я поэтому сейчас и работаю проводником. А Кирилл полупроводник.
0: А ты...
1: Да-да-да.
2: Всем ребятам советую поступать именно туда.
0: Все, ладно. Все, спасибо. Видишь, какая градация? Двухэтажный вуз, это, ну, средний СУЗ, это так себе. Четырехэтажка, это уже
1: так. Там двухэтажный есть вуз, это вот сейчас новые, где на первом этаже и на втором этаже. Есть старые, где там просто даже без дверей. Есть, где двери, там только два ученика сидит. Понял? И Титан еще на входе.
3: Утреннее шоу 1+1. По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 25 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 17, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: такая ситуация, что мы в эфире. Это Калинин и Рентраун. И просто обычный эфир четверга, 25 июня.
1: Я как будто утонул на мгновение, и потом всплыл. Вот, вы здесь, мы там. Или нет? Там, мы там, вы здесь.
2: Да, это мы. Йоу.
1: Йоу, это демон и андроид.
2: Пофиг.
1: Зрителям не пофиг. Короче, обсуждаем там то сё, там, пятое и десятое, но в основном ваши хохмы, приколы, курьезы на экзаменах и все. Собственно, вы пишете, мы читаем и хохмим.
2: Да.
1: Юморим, песни ставим. Но, к сожалению, для Артема песня «Малахит» уже была в прошлом часе в группе «Винтаж», поэтому он ее не сможет поставить, а будет пичкать вас каким-нибудь этим репом, хип-хопом, вот этим так называемым молодежным, и R&B.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Новое на новом.
4: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж».
1: Нельзя,
4: слушайте
1: так,
4: мой
1: это
4: новый
1: нельзя.
4: Трек «Малахит» на новом радио.
1: Ну нельзя, нельзя, запрещено, нельзя. Две песни одинаковых в соседних часах.
2: Ну и что?
1: Мы так радиоманию не получим.
2: Но нельзя. Если ты всю вечность одна. Нельзя, но на песню «Малахит» это не распространяется.
1: Потому что «Малахит» это хит.
2: Да.
1: Все. И его мало всегда. Конечно. Вот почему.
2: Конечно. Говорит, к сожалению, для него.
1: Весь микрофон заплевал.

0: Вот смотри, Кирилл, мы уже выяснили, что и тебе, и мне нравится вот группа «Винтаж», «Малахит» трек.
1: Вообще в целом, конечно же, да, но и в частности, да, вот, эта песня.
0: Про следующего исполнителя, вот... Абоссан тебе нравится?
2: Ты-то?
0: Исполнитель трека «One in a Million». Но его зовут Боссан. Я как должен спросить?
2: Кто? Как?
0: Я тебя спрашиваю. Вот тебе «Малахит» нравится?
2: Нравится?
0: Нет, ты скажи «нравится». А «Боссан» тебе нравится?
2: Да, как ты его назвал?
0: Боссан.
2: А, Боссан.
0: Боссан, да.
2: Все, а я туплю сижу. Конечно.
0: Ну, тогда следующая песня для тебя. «Один на миллион» как раз. «One in a million».
1: Про меня песня.
0: Да. Нет, название про тебя.

0: такое представление и такая песня.
1: Ну да. Но он сам виноват.
0: Ну все, пострадаем 3 минутки.
1: Что ты сказал? Пострадаем. Я же не новый трек мода включил.
0: Прикол.
1: Извините, мод, прости, пожалуйста.

0: вид был. А я не успел быстро обрезать это, потому что новая программа, и там непривычно было резать, поэтому... Ну, короче.
1: Да там же все понятно и легко.
0: Клика не получилось. А вот новости какие, смотрите.
2: Скорее, давай.
0: Но скорее
1: новости смешно нужны. Обшучивать их. Можешь из Китая, давай.
0: Ну, про GTA 6 уже обсудили.
1: Давай,
0: предзаказ
1: без игр.
0: Начался, там уже все с ума сошли. Угу. Причем первый самый предзаказ на GTA 6 открыли в Индии. И вы спросите, почему это нашей вообще должно быть движухи интересно, потому что Индия — это один из самых популярных регионов для PlayStation, который мы используем, вот... Турция была раньше, и вот сейчас Индия. Но Турция была там очень выгодно, когда лиры были. Потом, ну, по крайней мере, в Стиме сейчас Турцию перевели на доллары уже пару лет как, поэтому там уже не так выгодно. Идем дальше. Новости такие. Синдром самозванца и бесконечная тревожность — лучшее топливо для успеха в жизни. Так что, если вы также постоянно сомневаетесь в себе, ну...
1: Тогда типа, я уже должен в космосе быть просто.
0: Это да. Психологи провели масштабный анализ карьер самых результативных людей планеты и пришли к неудобному выводу. За каждым крупным достижением стоит неуверенность в себе, а мощный страх оказаться недостаточно хорошим. Тревога о своих способностях запускает режим, при котором человек физически не может остановиться. Он берет еще один проект, пишет еще одну книгу, строит еще одну компанию. У тебя не так.
1: Нет, это все, мне кажется, чухня.
0: Нет, смотри, они из-за синдрома самозванца пишут еще одну книгу, открывают еще одну компанию, ты из-за синдрома самозванца ничего не делаешь просто. Поэтому не так.
1: Немножко разные пути.
0: Да. Именно так работали Месси, Маск и Баффет не из радости, а из невозможности заглушить внутренние терзания. Эксперты советуют не давить эту тревогу терапией, а научиться направлять ее, воспринимать самокритику как данные, а не как приговор. Так что вот, Кирюшмен, пожалуйста.
1: Да, вот давеча был случай. Рассказываю, значит. На мероприятие я должен... Должны были меня... утвердить на мероприятие.
0: Да.
1: И я прошел небольшое собеседование, как унизительные зумы вот эти, чтобы на вас посмотрели.
0: Да.
1: В итоге все хорошо, всем все понравилось, потом мне говорят, что выбрали другого человека. Я случайно узнал, кто это, и написал ему, спросил, сколько вообще ты берешь денег? Я думаю, может быть, я денег много попросил.
0: Да.
1: Этот человек называет
0: ты
1: сумму...
0: Ты-то бы так не подумал.
1: Да, я точно. Этот человек называет сумму в два раза больше.
0: Ага.
1: Я понимаю, что... И начинаем выяснять, сколько...
0: Так они подумали, что задешево, наверное, какие-то подводные камни.
1: Мне так люди, значит, сказали, ты слишком мало берешь. Они думают, что это нищетрон какой-то, и все. Этот человек говорит, конечно, уже столько не стоит ведущий, стоит дороже, тем более там с таким каким-то послужным списком, как у тебя. Ну, по крайней мере, там радиоведущий. Потому что, говорит, те, кто просто решают вести что-то, они вообще не стесняются. Без медийки, без опыта, без всего. Они говорят, я просто стою 100-500 тысяч миллионов. Их берут.
0: Ну, ты смотри, они тоже, они делают, они у них постоянно какие-то визитки, шоу-рисы.
1: Ну да, они работают, молодцы. Вот, и, значит, все. И вот этот человек меня убедил, что я дороже стою.
0: Да.
1: Дороже. Вот, и вот давеча был еще, значит, другой заказчик. Приходит и говорит...
0: Ты написал им дороже, и тебя все равно...
1: Тихо. Говорит... Это-то, я говорю, ну все, супер, это прям мой формат, я такое люблю. Они говорят, там цену, я говорю, цену напишу. Вот, пишу им, еще так, знаешь, как пишу. Говорю, ну вообще я работаю вот от Сталькита.
0: Да.
1: Вот, они говорят, не, старик, ну за такие... Я такой, а не, все, я что-то зажрался, нет, слишком, я слишком много, я беру все, я обратно.
0: Ты не понимаешь, там есть...
1: Я лох.
0: Там есть такая фишка, как я ее подглядел у менеджеров всяких блогеров и так далее. Они называют сумму чуть больше, чем надо, и потом говорят, ну, со скидкой можем сделать вот столько. И клиент такой радуется, ого, со скидкой. А ты говоришь, ну, со скидкой, и называешь свою обычную цену.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Они говорят, ого, типа, со скидкой, тогда берем, конечно.
1: Все, ладно.
0: Типа, ты называешь сразу, я там обычно, типа, 400, но вот можем со скидкой, типа, я могу там за 350, за 300. Окей.
1: Ну вот неизменно, когда куда-то не утверждают или куда-то не берут, а там причины могут абсолютно быть разные. Там что-то тут не подошло, там что-то, ну, там им удобнее с этим работать. Я всегда сразу думаю, нет, это потому что я... Но. Все. Как бы и с такой философией...
0: И это тоже.
1: Это я бы сказал в первую очередь, да?
0: И еще, кстати, интересная тема есть. Они всегда думают, что помимо этого, там же еще у него миллион райдера будет. А у тебя же, как правило, нет райдера. Ты пишешь там больше, чем надо, потом говоришь со скидкой готов за 300, и сразу говоришь из райдера, типа, только там вода, сэндвич, все. И они такие, ого, так ему на райдер тратить не надо.
1: За 300? Чуси.
0: Ну, за 300 ты...
1: Я еще такой...
0: Ты сам сбегаешь в чайхану и всем еще плов купишь за свой счет.
1: Я демократично говорю, мне только в максимум водичку дайте, и все. Говорю, даже можно не в бутылках, а просто там из-под крана.
0: Я всегда говорю колу.
1: Ой.
0: Ну, кола важна для меня, и я иначе просто сам в магазин буду за ней бегать.
1: Не, ну ты селеба, тут понятно.
0: Ну, кола, она ж так и так.

0: будет. Короче, новость еще. Произошло крупнейшее ограбление в истории России. Две сотрудницы банка украли 10 тысяч золотых монет стоимостью 2 миллиарда рублей.
1: Угу.
0: Это вообще что? Они стащили монеты победоносицы, за них выручили 1,6 миллиарда, потеряв 400 миллионов. Женщины сбывали монеты, короче, в другие... Ну, короче, чтобы отмыть эти 2 миллиарда, им пришлось 400 миллионов заплатить. Тут какая-то схема, я даже не буду это рассказывать, потому что какая-то... Ну, просто вот имейте в виду, как можно такие вещи стащить?
1: Если под 10% даже положить,
0: а как?
1: Будет 16 миллионов в месяц.
0: Ты просто вообще представляешь, какие это деньги?
1: Я представляю, я уже все расписал.
0: Почему эти монеты так дорого стоят? Потому что я иногда, знаешь, я смотрю «Звезды Ломбарда» и в нарезках, и просто так, это шоу, которое там на Discovery лет 20 идет, и они туда приносят что-то в ломбард, и там вот лысый есть, он всегда дает очень мало денег. И он всегда говорит, о, это я точно это куплю, а там приносит чел, говорит, это прям оригинал декларации независимости.
2: Шлем Александра Македонского, да, в оригинале.
0: Да, в оригинале. И говорит, сколько вы за это хотите? Он говорит, ну я хочу за это там 100 тысяч долларов. Лысый говорит, даю 5 тысяч долларов. Это такой, по рукам. И все, они почему-то очень легко соглашаются. И 5 тысяч долларов, это в его случае вообще еще много. Обычно он говорит, даю вот этот вырванный зуб и пачку кириешек. То есть, короче,
1: вот я,
0: почему-то дорого стоит.
1: 2 миллиарда под 12% это 16 миллионов рублей в месяц. Да. Я за эти деньги бы купил тебя бы сразу.
0: За 16 миллионов?
1: Угу.
0: Но только если провести какое-нибудь мероприятие.
1: За 16 миллионов ты такое мероприятие проведешь. Я по полной вообще оторвусь.
0: Смотри, давай попробуем подумать, что я готов сделать за 16 миллионов.
1: Ну, я бы тебя купил бы.
0: Например, все что угодно.
1: Ноль ограничений. Я бы сидел, смотрел футбол Португалия, Узбекистан, и ноги бы на тебя положил.
0: Без проблем.
1: Ты вместо этой атаманки был бы.
0: Абсолютно.
1: Вот.
0: Полтора часа потерпел, зато потом пошел, купил себе Бугатти Верон. Она же 16 миллионов стоит, правильно я понимаю?
1: Чуть подороже, конечно.
0: Чуть-чуть.
1: Не, ну ты подкопил бы, конечно, там немножко. Не, знаю, Артем, он 16 миллионов сразу бы куда-нибудь в ПВЗ уже бы лежало там все.
0: Ну, я бы предложил тебе еще один матч посмотреть.
1: Не хочешь еще вот это?
0: Как раз чемпионат мира идет, можно было бы к концу чемпионата мира нормально заработать. Ну да, я вот из тех, кто там... Вот мы все говорили там, что у меня проекты были в том месяце. Два проекта подряд, за которые я нормально получил, и у меня уже не осталось денег.
1: Да. Я бы положил на тебя ноги и заставил тебя петь «Малахитовое сердце».
0: Ну вот, я бы пел без проблем. Чтобы ты понимал, насколько я вообще офигевший, у меня на кошельке просто вот в маркетплейсе, там же есть кошелек внутренний, и у меня там просто 50 тысяч рублей лежит на всякий случай.
2: Ты что?
0: Просто,
2: депутат.
0: Чтобы вот там вот они лежали, 50 тысяч. Но проблема, почему они там лежат? Потому что, как оказалось, я их оттуда вывести не смог просто.
1: Ну ничего, они потратятся за 2 дня.
0: Они в том-то и дело. Я поэтому... Там можно их как-то вывести типа, с бубнами? Я подумал, а какой смысл? Я же их все равно потом положу.
1: Такая
0: туда.
1: Фигня. Я тоже смотрю, там на фиолетовом кошельке 100 рублей осталось. Я их, ну что они тут лежат? Вывожу на карту, и тут же что-нибудь заказываешь один фиг.
0: Причем синего кошелька у меня вывелось легко. Ну, у меня там возвраты были, типа я заказывал что-то и возврат. Синего кошелька легко вывелось, с фиолетового, при том, что у меня там максимально, я вот с паспортом фоткался, оттуда почему-то не получается. Я такой подумал...
1: Уже просто система говорит, старичок, не надо деньги гонять туда-сюда.
0: Да-да-да,
1: оставь их уже, пусть полежат здесь. До вечера!
0: До вечера.
1: До вечера. До вечера, пока.
0: Пока.
3: Да. А, Радиохаб, скачивайте, ребята.
0: Скачивайте Радиохаб.
3: Вообще, уже. Вот такенское приложение. Правильно. Там можно слушать не только новое радио, но и все.
0: Да.
3: Нет, но мы хотим, чтобы вы новое слушали. Там и посмотреть, и все. И там супер.
0: Ну, кстати, реально, что вас конкретно, ну, зная нашу аудиторию, что вас может приманить, там реально трансляция не лагает. Ну, то есть вы заходите, смотрите там трансляцию, и там вот все нормально, без лагов всяких и так далее. Ну, или может вы там хотите параллельно слушать радио «Калина Красная». Пожалуйста, тоже. Может быть, вы и такой человек. Все, до вечера.
1: До вечера.
4: В выходные новое радио превращается в выходное.
5: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю.
1: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
4: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
5: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Ферум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Моя игра. Новая. Моя игра. Это вот это.

4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Хелка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урих. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: 8-495-232-16-32. Звоните, мы сегодня обсуждаем ваши школьные экзамены. Читерили ли вы там вообще, может, что-то интересное было? Почему? Потому что выпускные уже на выходных, а это значит, что экзамены прошли. Пока вы дозваниваетесь, мне тут недавно попался рилсик. Оказывается, на шоу Джимми Фэллону, это типа, ну, late night show там... приходили Wu-Tang Clan, они там выступали. Мне попался рилс, на нем уже там десятки миллионов просмотров. В комментариях там все рэп, всякие селебы отписали, и Fat Joy и так далее, типа, что круто. Fat Joy, да, что имба. И реально, выходят эти чуваки, которым уже лет по 50. А Wu-Tang у них же такой, типа, был это, типа, они Шаолинь, вот такой, ну, вот была идеология такая. Ну, они выглядели просто как рэперы, типа, старые. Но это так стильно выглядело, что оно там просто уже какое-то огромное количество просмотров. Я бы хотел вам это как-то показать или поставить, но не могу, поэтому там вот не могу. Поэтому сорян. Но я могу скинуть, допустим, этот рилсик в комментарии, посмотрите. Но это правда очень стильно выглядело. Это дико стильно выглядело. Поэтому я вот вам скину, но вначале попринимаем звонки.
1: Все. Спасибо за информацию.
0: А я Кирилла заставлю этот видос посмотреть. Я покажу ему, вот так буду смотреть. Говорю, смотри, вот Wu-Tang.
1: Что там мы там пришли, вот Wu-Tang Clan, 50 лет, рэп.
0: Ну, вот смотри, все, что я узнал. У них была идеология Шаолинь. А какая идеология была у Виктора Луферова?
1: Шаокан. Да?
0: Шаокан.
1: Пожалуйста, давай
0: сюда. Я уже там есть уже. Алло, привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Давай.
2: Я знаю. Что надо говорить еще?
1: Во-первых, подожди, ты не волнуйся, ты сядь, подожди, ты соберись немножечко. Ладно. Ты дозвонилась на радио, теперь давай познакомимся. Я Кирюшмен, а это Артемка. Да. Как зовут тебя?
2: Я Настя.
1: Настя, очень хорошо, с этим мы разобрались, с горем пополам. Настюша, из какого ты города?
2: Фрязино.
1: Из Фрязино, отлично. Теперь говорим на тему экзамены. Смешные случаи на экзамене были.
0: Хорошо, Настя, что ты модерируешь этот диалог, потому что в какой-то момент там все смешалось. Простите, ага.
2: Я вообще сейчас готовлюсь к выпускному, у меня сегодня выпускной.
0: Ты школьница.
1: Ты у нас молодежь, все, я понял. Ага. Так, и что?
2: И что? Я вам там писала комментарии, потому как я сдавала вообще экзамен.
0: Ага.
2: А вы знаете, что там сейчас сливают ответы и по 96 вариантов?
0: Не знали.
1: Нет, мы
0: ты знала, что вот они ходили на шоу к Джимми Фэллону? Там, короче, прямо они вышли, прикинь? Да.
1: Настя, ага. Ну, я даже не знаю,
0: подожди,
1: как продолжить диалог.
0: И сливают 96 вариантов.
2: Да. В итоге там, если принести шпаргалки, то только по 3 листа, 4 можно.
0: Ну да, прикинь, кстати, ты же не там 96 вариантов написания этого возможно. Ну, а как ты... И что, ты прям честно учила, все сдавала?
2: Нет, я с горем напополам сдала на тройке.
1: Угу. Ну и хорошо.
0: Ну нормально, все равно же ты на платное поступать будешь, правильно? Тебе что, какая разница?
2: Ну, видимо.
0: Ну сейчас там родители денег дадут, да и все, а потом там подрастешь, вернешь им.
1: Правильно? Договорились?
2: Да.
0: Ну давай, либо Настя. Можно в ПТУ просто, какую-нибудь путягу.
1: Или выбери. Блогером.
0: Да, или блогером. Или можешь сходить на шоу к Джимми Фэллону, там вот в Wu-Tang уже были.
2: Хорошо, можно и так тоже.
0: Да, выйдешь, и такая «Cash rules everything around me, cream get the money, dollar bill, я...»
2: Да, я вообще, да, крутая, что...
1: Ну, мы не сомневаемся, конечно.
0: Ну ладно, тогда давай пока.
1: Давай, Настя, там, фрязинцам привет.
2: Давай, пока.
1: Всем нашим там, давай, все пока. Цифры там.
0: Блин, знаешь, а вот она Фрязина, а ей же придется в Москву поступать ехать. Не будет же она во Фрязинский государственный
1: университет. Она в общаге будет жить там, на деньги родителей.
0: ФГУ, Фрязинский государственный университет.
1: Хорошо.
0: Все.
1: 8-495-232-16-32.
0: А там Методмен, он вышел еще такой, кэшу, церы. И
1: ну,
0: потом...
1: Ну ладно, ты не переживай.
0: И потом они тоже включились.
1: Здравствуйте.
0: Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Петр.
0: Петр, рассказывай, пожалуйста, Петр. Или Федор, как правильно?
1: Петр.
0: Петр.
3: Федя.
1: Федя?
0: Ну,
1: почему
0: конечно.
1: Я никогда не слышу?
3: Да не Федя, Петя.
1: Петя или Петя? Федя?
0: Подожди, Петр Петя. Ты или Игорь
1: или
0: вообще?
1: Или Федор.
0: Или Федор, или Петр.
1: Или Петр.
3: Как Петр Первый.
1: Ты Петр или Федор?
0: Подожди, какой еще Федор Первый?
3: Да не Федор Первый, Петр.
1: Как,
3: чего
1: как Петр Достоевский?
3: Да, давай так.
1: Все. Давай, Федор, рассказывай свою смешную историю.
0: Подожди, Петр Бондарчук.
3: Да не, подожди. Не, подождите,
1: режиссер
3: подождите, для начала нужно познакомиться, я...
1: Нет, вы оба подождите.
0: Давай попробуем познакомиться, как тебя зовут?
3: Меня зовут Петр Иванович. Петр.
0: Федор Степанович.
3: Да нет, да Петя я, Петя.
1: Давай, подожди, по буквам давай разберемся.
3: Значит, буква первая П.
1: Ф, С, Ф.
3: Да не Ф. В.
1: Вторая нет. Какая?
0: В.
1: Вторая. Е, все про.
0: Света.
1: Ё, так, третья.
3: Т.
1: Д.
3: Д. Тимофей.
1: Д. Димофей.
0: Димофей, да. Подожди, ладно, давай просто выберем какое-нибудь
1: нейтральное имя, другое, да.
0: Допустим, Валера.
3: Давай, Вася.
0: Вася, ну хорошо. Рассказывай, что у тебя было?
3: Какая тема?
0: Смотрите, тема выступления Вутенга на шоу Джимми Фэллона.
1: Всем двойки. Я Артему двойка, и вам двойка. Вы вообще не готовы.
0: Сейчас для него вообще непонятно. Ничего непонятно было. Одно слово было понятно — выступление. Но, кстати говоря, вот, Кирилл, ты смеешься, а у тебя когда-нибудь вот наш внизу Дима, который работает, сосиски в тесте продает, спрашивал про твою какую-нибудь куртку, может быть, которая ему понравилась?
1: Нет.
0: А помнишь, тогда он спросил про мой бомбер Wu-Tang Clan, в котором я пришел?
1: Да.
0: 1-0. Брат, тебе в домофон кто-то звонит.
1: Открой дверь. Это мы с Артемом.
3: Поговорили?
0: Да. Ну и
3: парни,
0: вот.
3: Сначала нужно познакомиться. Вы всегда спрашиваете, с какого вы города звоните.
0: Да.
3: Можно я отвечу?
1: Давай. С какого ты города звонишь?
3: Я звоню с города Сыктывкар, столица республики Коми.
1: Класс.
0: Красава. А как Сыктывкар коротко называют?
3: Так,
0: подожди, нет, я не понимаю просто. Вот Санкт-Петербург, Питер, там, Москва, МСК.
1: Да, Липецк. А Сыктывкар как?
0: Ну, Сыктывкар как-то же долго каждый раз это выговаривать.
1: Ну, да, Екатеринбург, ЕКБ, например. ЕКБ, а да. У вас как? Просто слово длинное.
3: Да, нормально выговаривать. Сыктывкар.
0: Ну, так как-то не очень, это как-то не... Ну, так как-то не это... Как-то надо...
3: Слишком длинно, да? Не звучит.
0: Давай поприличнее как-нибудь. Ну ладно, рассказывай, ты в Сыктывкарском государственном университете учился, правильно?
3: Нет, я учился в ПТУ.
0: ПТУ, красава. Не, ну на автомеханика, да, скорее всего.
1: Пригодилась тебе твоя профессия?
3: Да, на автомеханика и не пригодилась.
1: Не пригодилась, хорошо.
0: Подожди, реально на автомеханика я угадал?
3: Да.
0: Офигеть.
1: Ну а если что, там прокладку ГБЦ там можешь заменить?
3: Да, не вопрос, был бы инструмент.
0: Да.
1: Ну с инструментом это я могу,
0: конечно,
1: заменить.
0: Ладно.
1: Прокладку.
0: А ты можешь вот так вот, типа, снимаешь там что-то в бардачке, какие-то провода, тык-мык, и машина завелась и поехала?
3: Ну, наверное, навряд ли.
0: Не сможешь. Ну хотя бы бэху перепрошить.
3: Да нет, давай езжу.
0: Ладно.
3: Такая пыха.
1: Спасибо.
0: Спасибо, ладно.
1: Не, ну роскошные диалоги оба. Что первый, что второй. Третий будем заводить?
0: Конечно.
1: Поехали.
0: Сейчас, подожди. Тут это... Сейчас. Ну, да, звонятся люди просто.
1: Сейчас ждем, ребят.
0: Они просто смотрят выступление вот Энку Джимми Фэллон. Поэтому не звонят. Они такие, оу. А я же скину им после этого. Алло, привет.
4: Алло.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Привет. Зовут меня Сергей, сам я из города Омска.
0: Сергей из Омска. Ну да, рассказывай.
4: Так, ну, я, насколько понимаю, у нас тема про экзамены, правильно?
0: Да. Ну, если ты ничего про Wu-Tang не знаешь, то да.
1: Да нет, это Сергей знает.
0: Нет, вдруг он сейчас скажет. Ну, вообще-то, конечно, вот Риза, он, конечно, сильно покруче считает, чем Method Man, но вот... Ну, прикинь, это он бы сейчас так начал бы говорить.
1: Не начал бы. Он из Омска.
0: Ну и что?
1: Расскажи, пожалуйста, ты же сдавал экзамены в свое время?
4: Конечно, сдавал. Вот. Хочу рассказать один очень смешной случай, который отложился. Это было много лет назад.
0: Смешной, посмеяться.
4: Но до сих пор в памяти. Как-то я учился на стропольщика. Получил все, диплом третьего разряда стропольщика, и у нас были, заключительные экзамены, главные. И, в общем, нас преподаватели предупредили, то, что будет высокая комиссия там с Новосибирска, там приемная, то есть...
0: Ну, высокая, на кране будет сидеть, с тропольщиком же ты устраиваешься, высокая.
4: Да, почему-то люди в военной форме приехали, ну, не знаю, может быть, это так положено, то есть приехал полковник с Новосибирска, мы все тихо, аккуратненько сидим в классе, он зашел, поприветствовал, сел, так сказать, за стол, и, то есть, я это сразу заметил, человек был с дикого похмела вообще, прям дичайшего похмела.
0: Преподаватель тоже или кто?
4: Нет, преподаватели были все трезвые, приемная комиссия вот эта вот официальная, он был с дичайшего похмела, он так сел, поприветствовал нас и молвил: ребята, я надеюсь, у вас конспекты с собой, которые вы вели на протяжении всего курса обучения. Но мы промолчали. Он говорит: аккуратненько, достаем, все записываем. И сдаем.
1: Вот так вот, типа, человек с похмела дал тебе, в общем, билет в большую жизнь, да, получается. И вы все списали. Хорошая история.
0: Мне больше интересно, что за экзамен на стропольщика. Ну, типа, ты стропольщик, ты просто вот берешь у крана вот это вот колечко, зацепляешь грузик, все.
4: Ну, там много технических моментов. Сейчас уже не припомню, врать не буду.
0: Ну, ладно.
4: Много технических моментов, профессия серьезная.
0: Ну, ты в следующий раз только, пожалуйста, когда дозвонишься, вспомни, ладно? Что, какие там подводные камни? Давай,
4: это
0: ладно.
4: Это Артем, правильно?
0: Да, это я.
4: Артем, слушай, в Телеграме там у тебя чат есть, я там тебе как-то писал, обращался, у тебя видео... Там есть через искусственный интеллект, ты такое классное сделал и написал,
0: я погнал,
4: что очень дорого. Да, давай,
1: на связи.
0: Ага.
4: Да.
0: Да.
4: В размере где-то 500 рублей, то есть я вот хотел бы спросить у тебя, а что за ИИ вообще, где ты?
0: Да я еще помню, брат, это было давным-давно. Ладно, лучше, лучше напиши в интернете. Там... Брат, мы на федеральном радио, спасибо. До свидания. Кирилл уже расстроился, ушел, блин. Мне пришлось его сбросить, потому что он подумал, что реально на мой личный телефон позвонил. Он такой: а что за ИИ там, а как это?
1: Да.
0: Cash rules everything around me. Cream get the money. Dollar bill, yo.
5: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Росско». Я доволен.
11: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
11: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
11: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
11: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
11: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: вообще всем понравилось видео, которое я скинул. Там вообще...
1: Хорошо.
0: Ты что, комментарии? Только они почему-то вначале пишут: о, какое классное видео, а потом редактируются на «загляни ко мне в профиль».
1: Ну, заглянул?
0: Нет.
1: В профиль.
0: Там в основном... Да я такой человек, знаете, меня только вот такие хвалят, когда говорят: о, да, ты знаешь, это классная тема для обсуждения. Потом заходишь, проходит секунда, а там сообщение отредактировано: загляни ко мне в профиль, самые лучшие бупсы.
1: Да, посмотрите это видео и скажите, напишите, распирает ли вас от него хахашка, хахашка изнутри.
0: Вот смотри, целых 5 огоньков.
1: Не, здорово, конечно.
0: Вообще,
1: конечно.
0: 5 огоньков.
1: Из 250 тысяч человек 5.
0: 5 огоньков.
1: Один из них твой.
0: Нет.
1: Самый огонек.
0: Ну, извините, это не как ты играешь на гитаре, это всего лишь вот N-Clan какие-то.
1: Да ладно, ладно, ты, главное, не переживай.
0: Всего лишь какие-то...
1: Не, это здорово. Великолепно. Не, хорошо. Молодцы, ребят, дай бог.
0: Я, кстати, вам после паузы, вот сейчас мы уйдем там на рекламу, на всю эту движуху, расскажу, какой первый в истории коммерческий хип-хоп трек стал, с которого вот все началось, по сути. И вы его тоже слышали, я расскажу чуть позже, и, может быть, даже сейчас почитаю там текст, может, даже и поставлю.
1: Класс.
0: Типа до этого хип-хоп, он же там начал просто там зарождался, как уличные, они там просто там скретчили, какие-то биты делали, что-то там кто-то там начитывал по чуть-чуть, но в целом это никакие бабки никому не приносило, и вот вышел потом вот трек этот, про который я расскажу, и с этого все полетело, и самое интересное, что как обычно произошло, как с любой тусовкой, как с любым, все, конечно же, это сразу рэпера захейтили, потому что это вообще не рэп, что это такое, ну знаешь, всегда так. Как только ты в этом лягушатнике плаваешь, потом только выбрался оттуда, и все такие: ну нет, это уже вообще, посмотрите, это ужас. Это просто, ну всегда так совсем абсолютно. У тебя было такое хоть раз? Да. Допустим, когда вот ты работаешь на какой-то рэп-радиостанции, так. Потом уходишь на радиостанцию, где поп крутят, и тебе говорят: все, продался, козлина, урод.
1: Нет, у меня такого не было. У одного товарища было.
0: Было такое, да? И говорят: фу, это ужас. А было у тебя такое вот когда-нибудь, что ты, допустим, ну, делаешь там треки там про футбол, про какие-то еще там, ну, вот такие вот рэп. А потом вот уходишь в попсу, там вот с LJ-ем трек записываешь, и тебе тоже говорят: фу, ты продался, козлина, и вообще не тру теперь.
1: Нет, такого тоже не было, да. Но одного чувака такого знаю.
0: Тоже, да, было. Ну вот, оно вот так вот и бывает. Почему-то вот пока ты там, короче, сейчас чихну.
1: Вот это уже интересно.
2: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
5: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале, лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А. Супер-хиты, супер-новинки.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру. Новое радио.
1: Я спустя

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Так, тихо, не подрубилось, сейчас.
1: В Красноярске 2. Новое радио.

0: рассказываю. Я обещал вам рассказать.
1: Откуда столько у тебя историй? Ну, столько событий. Я диву даюсь просто.
0: Любознательный.
1: 3 часа эфира, у него еще история осталась.
0: Абсолютно.
1: Твои истории меня просто... Одна офигительнее другой.
0: Про какую-то фигню.
1: Да, про какую-то... Да, ну не ладно, будем. Ну давай.
0: Короче,
1: историю.
0: Первый коммерческий трек в истории хип-хопа, вообще в целом. Но это же молодой жанр, он там в 70-х появился, до этого там никто про это ничего не знал, оно там все зародилось на улице и так далее. Но первый же какой-то выстрелил, и вы его точно слышали. Даже если вы его не слышали конкретно, вы точно слышали оттуда сэмпл, потому что на год позже этой песни выходит, выходит песня группы Queen.
1: Sample Dample. Ну.
0: Которая использует тот же самый сэмпл.
1: Дэмпл.
0: Да. Расскажи историю какую-нибудь.
1: Я буду усмешнять твою историю.
0: Хорошо.
1: Очень интересную. Давай.
0: Ладно.
1: Значит, выходит сэмпл.
0: Я вообще сказал группа Queen, ты у тебя в этот момент трепет должен
1: происходить.
0: Да у меня
1: все затряслось. Я...
0: Вы же с Кофи Андре любите Queen, блин. Ну и вот. И это. Выходит у группы Queen с такой же басовой линией. Но на самом деле не группа Queen украла с этого рэп-трека, а они оба украли бас с другой песни, но это неинтересно. И группа Queen, и эти чуваки украли бас с неизвестной песни. Самый первый коммерческий трек в истории хип-хопа — это вот этот. Вот. Вы не знаете название, но его, скорее всего, слышали.

0: Ну, Квин, ты вспомнил сразу, что за трек, конечно.
1: Anyone Bites to Dust.
0: Да.
1: От создателей Anyone Bites to Dust.
0: Слышал так, такую песню?
1: Ну, конечно.
0: Ну вот, это первая. С нее, по сути, началась коммерческая составляющая.
1: То есть первый раз люди получили бабло за трек.
0: За рэп.
1: За рэп.
0: Да, за рэп в целом. Они, да, типа, это такой дикий успех был. Они там даже в Billboard Hot 100 влетели. Ну, даже они там были даже не в первой половине где-то, но все равно все жестко вспотели, типа такие, вау. Ну и рэперы, конечно, были недовольны, потому что, ну, рэп раньше не выглядел как сейчас. Вот тут, что за припев? Я говорю, хип-хоп, хиппи-хиппи, под хип-хоп без остановки зажигайте под бэнг-бэнг-буги. Я говорю, прыгайте, танцуйте буги под ритм буги, ловите темп. Ну, что попало вообще?
1: Да, нету никакой запрещенки, да, никакой черноты, так, вот, ну, этой вот улиц.
0: Ну, и, а вот это-то вы точно слышали. Но я говорю, и эти, и те подрезали вообще у третьих типов. Говорят, они там судились даже. И это вышло на год позже, чем у этого хип-хоп.
1: А какой это год?
0: Это 80-й, то 79-й.
1: Ну и оставляй Квинов. Мы с Скуфяндры это любим.
0: Начинается. Чего бы это? Единственная песня, которую я у Квинов вообще хоть как-то перевариваю, это Don't Stop Me Now.
1: Да поставь.
0: Я могу ее поставить.
2: Да оставь Anyone Bites to Dust. Уже что-нибудь вообще.
0: Don't Stop Me Now. А где?
2: Что-нибудь непривычное.
0: А ты ставил Don't Stop Me Now? Что-то я не слышал.
2: Нет, не ставил.
0: Stop, Don't Stop Me Now. Ты ставил только этот, как его, We Are The Champions. И
2: Show Must Go On.
0: А, и Show Must Go On. И We Are The Champions ты вроде тоже ставил.
1: В основном Show Must Go On.
0: Ну вот.
1: Мне нравится все You Don't Fool Me.
0: Don't Fool Me. Don't Stop Me Now. Слушаем.
1: Вот это другое дело.
0: Это что-то
1: у нас есть квины дома. Также квин дома.
0: Как будто Олег поет. Don't stop me. I'm having a good time. Having a good time. Shooting star looking through the sky. Почему он мне этот трек предложил? Don't stop
1: me now. Don't? Как Гомер.
0: Don't? Да.
1: Кто это вообще? Это запись какого-то телепроекта?
0: Не знаю, почему-то вот аудиотрек, вот он, ссылка Яндекс.Музыка, он мне вот это вот предложил.
1: Докатились, а? Ну что это такое?
0: А нет трека Don't Stop Me Now.
1: Поэтому ставь Anyone Bites to Dust.
0: Подожди, мне кажется, трек Don't Stop Me Now — это выдумка просто.
1: Вот он упукакается, но не поставит трек, который у него уже есть, он будет искать полтора часа потом.
0: Да.
1: Stop Me Now!
0: Потому что это принципиальный вопрос. Да.
1: Я когда-нибудь сматерюсь, я не могу уже.
0: Да, это принципиально.
1: Да поставь уже любую песню, только лишь бы не то,
0: не
1: что...
0: Не Квинов.
1: Ну, да хотя бы, да.
0: Тогда...
1: Ну, что-нибудь такое необычное, потому что мы с утра... Да нет, с утра до вечера мы слушаем классные эти замечательные песни, ну, просто для разнообразия.
0: Ну, тогда давай поставим Артик и Асти.
1: Ну, вот это другое дело, конечно.
0: Подождите, вам что от меня нужно?
1: Ничего, вообще? Уже просто что-нибудь сделай.
0: Ну, тогда...
1: Don't stop me now.
0: Вот такое. Нормально?
1: Пойдем.

0: Подождите, сейчас опять на пульт чихну. Ой, извините.
1: Ну класс.
0: Чихнул на пульт случайно. Что-то тут переклинило, заклинило. А тут что, какие-то горячие клавиши на трек «Винтаж Малахит»?
1: Я в дурке нахожусь.
0: Что-то оно заклинилось все. Все сломалось, надо техникам звонить. У меня нет номера.

0: Кирилл,
1: так, я не знаю, no comments.
0: Но... Ты так громко кринжуешь, жестко, громко.
1: Погромче хоть сделай, не слышно ничего.
0: А,

0: ладно, тут у Димы Уриха новый трек вышел. Ну, я предполагаю, что давно, но он здесь подписан как еще новый трек, так что вчера он был в гостях у нас.
1: Кстати, давайте... Оля Серябкина сказала, что был не смешной эфир.
0: Она опять не смешной.
1: Распереживалась, Оля, да, в конце.
0: Вообще было нормально.
1: А мне кажется,
0: смешной.
1: Был веселый эфир.
0: Вообще
1: зря Оля
0: реально
1: переживала.
0: Очень, ну, не, правда,
1: она говорит, у вас каждый
0: было
1: раз, как в первый раз, говорит.
0: Смешно
1: говорит,
0: было.
1: Не может привыкнуть.
0: Ну, да. Так, да нет, было смешно,
1: звонят,
0: нормально.
1: Извините, некогда вести шоу на федеральной радиостанции.
2: Новые на новом. Всем привет, это Дима Урих. Слушайте мой новый трек «На меня ты не сердись» на новом радио.

0: Вот были времена, когда идешь себе, гуляешь по Таймс-сквер, у тебя в наушниках песня «Anastasia Left Outside Alone». И еще вся жизнь впереди.
1: Да.
0: У всех же было?
1: Ну, у меня было, но другая песня играла.
0: А, ну у тебя было, а у меня-то я пошутил просто. Ездил. Зато может сказать с полной уверенностью, что у нас лучше в 1000 раз.
1: Конечно.
0: Так,
1: конечно.
0: Тут написали опять сообщение. Вот люди опять слышат то, что им хочется. Кирилл, за Фредди выдай пинка Райту от нас. Ну, давайте переслушаем, наверное, весь прошлый мой выход и попробуем найти хоть одно слово, хоть как-то принижающее творчество группы Queen, где я сказал, что Фредди Меркьюри плохой певец или у них плохие песни. Я единственное сказал, что вам с Куфом это нравится.
1: Да, но тем самым себя отделив от аудитории Скуфа, что ты, типа, голубых кровей слушаешь
0: неправда
1: классную музыку, а скуфитроны слушают вот...
0: Неправда.
1: Это пренебрежительный тон называется.
0: Ну, пренебрежительный тон был.
1: Это как никого не хочу обижать?
0: Ну, нет, но я про плохого про музыку, тем не менее, по факту не сказал. Это как когда я выложил, когда ТикТоки снимал, что-то я там как-то выложил, и просто я фразу сказал, что мне не нравится группа Кино, и ты чё? На меня

0: А там так в комментах, что ты сказал сейчас про Виктора Цоя, что ты сказал, как ты имеешь такое право говорить про группу кино, а я такой, какое, типа, я просто сказал, что мне не нравится, я не говорил, что плохие или нет, я говорю, просто мне не близко творчество, и мне, ты урод, это наш культурный, ты как вообще имеешь право такое говорить про группу кино? Но я в этот момент, конечно, понял, что ничего так, фраза «ничего так не портит музыку, как ее фанаты» сильно, конечно, заиграла новую красками. Почему-то постоянно такое происходит.
1: Это оскорбление чувств киноманов просто самое натуральное, да. Получается, ты сказал, что тебе не нравится, значит, если не нравится, то музыка отстойная, а отстойной она быть не может, потому что, слышь, ты чё, рэпер, иди сюда.
0: Все, тогда мне все нравится. Всем мне нравятся музыки.
1: Помогал другу, у него в галстуке был телефон и дырка под камеру. Я с ноута управлял его телефоном и фоткал экзаменационные листы. Дальше отправлял нашему учителю по этому предмету. Он их решал, я диктовал ответы в микронаушник. Ни хрена себе, вы заморочили. А может, попробуйте поучиться хоть чуть-чуть?
0: Да, и поступал это ты на медицинский, да? Надеюсь, да. Нет. Кстати, вот вы тоже все говорите, что у вас там это, как его, учителя помогали. Не знаю, я когда сдавал, у нас уже какие-то комиссии были. Так что при всем желании учителя не могли тебе помогать. По какой причине? Потому что не твой учитель...
1: Учителя не того профиля, да.
0: Нет, во-первых, не того профиля. Во-вторых, сдавали, во-первых, как правило, в других школах. То есть ты приходил в другую школу, и учитель, который тебя не знает абсолютно, сидел на стреме. То есть твой учитель, он даже не близко был в этот момент. Максимум ты мог как с ним там прокоммуницировать, это, ну, позвонить опять же на телефон. Но чтоб ты вышел в коридор, и там твой учитель был, это вообще не было такого в принципе. Потому что твой учитель в этот момент принимал экзамен у каких-то других типов. Вот так было, поэтому учителя не помогали. Ну,
1: да,
0: ей какой смысл?
1: По математике принимал, контролировал экзамен по обществознанию.
0: Ну вот. А рандомному учителю какой смысл тебе помогать вообще? Он тебя первый раз и последний видит вообще.
1: Если только ты помогал его сыну прокачивать персонажа в Варкрафте только.
0: Мне кажется, видишь, тогда было попроще в этом плане, потому что сейчас я уверен, что это какие-то ультраподсудные дела, мне кажется, если там учителя спалит, что он помогал, его там сразу всех работ лишатся, и он не будет ради там твоего какого-то будущего, такого вот далекого, портить себе всю карьеру учительскую, так что... Мы сегодня просто обсуждаем, для тех, кто только подключился, вот эти вот всякие экзамены школьные, потому что они, как я понимаю, вот-вот уже кончились, учитывая, что на выходных уже и Алые паруса, и выпускные, и, Кирилл, даже ты сказал, будешь причастен.
1: Да, московский выпускной на ВДНХ, в Питере, понятно, там Алые паруса, где он традиционно проходит, ну и в других городах тоже в нашей большой страны. Вот, да. Поэтому поздравляем, ребят, классные дни у вас, вообще классные выходные будут.
0: Я же из Питера, и у нас, по сути, было 3 раза надо было праздновать. Конечно, сильно много для школьника. Во-первых, у тебя вначале последний звонок в школе, потом выпускной, а потом еще и Алые паруса. Оно все в разные дни было. Ну, типа, Алые паруса — это такой общий выпускной, а был же еще выпускной чисто для класса, где вы там праздновали отдельно.
1: Чаепитие, да.
0: Да, и это все вот 3 разных, и это столько бухать школьнику нельзя, в принципе. Вообще, в целом, нельзя бухать. Но я, кстати говоря, правда, я все 3 праздника, не пил.
1: Молодец.
0: Я уже и тогда просто понял, что это какая-то фигня, вот этот алкоголь. Мне уже тогда было понятно.
1: Классно. Будут всякие эти вот выступления, будет песня «А записки с голубками».
0: Думаешь, там до сих пор так?
1: Надеюсь, а какая еще? Все летят из детства.
0: Ну, я видел, я, по крайней мере, видел, там будет шаман вот выступать уже.
1: Ну, и шаман, конечно.
0: Кто еще там сейчас популярен у молодежи?
1: Да в основном шаман.
0: А, там будет... Ну да, я там посмотрел, там пул артистов, но все популярные у молодежи. Шаман, Ева Власова, все слушают.
1: Ну почему, Валя Карнавал.
0: Валя Карнавал, да. Ну там не было имен, там Toxis, Big Baby Tape, Nine Mice, High Angel.
1: Ну они не популярны.
0: Ну они не популярны,
1: значит,
0: потому что у молодежи.
1: Unicorn K и Артем Шиловец.
0: Ну кстати, их тоже там в списке вроде не было. Ну по крайней мере среди хедлайнеров.
1: Ну потому что один шаман стоит всех.
0: Ну сейчас что молодежь слушает? Отпетые мошенники слушают.
1: Да, группу Шаобао.
0: Ёлку.
1: Да, Влад Сташевский.
0: Да, обязательно слушают. Потом слушают Звонкова. Катю Айову.
1: Да.
0: Группа Мумий Тролль.
1: Да. слушают. Молодежная группа знаменитая.
0: Да. Потом, что они еще слушают? Ну вот, «Руки вверх», «Крошка моя». Потом... Ну вот этот «Мама Люба, давай».
1: Да, группа «Серебро».
0: Уже слушают. Николай Носков, Юлиан, я тебя люблю.
1: Юлиану Караулову.
0: Ты не такой, да. Они все это любят, молодежь. Поверьте мне, я с молодежью вообще на одном языке говорю.
1: Ну скажи что-нибудь как молодежь.
0: Абаюнда.
1: Нет, точно молодежь.
0: Потом тралалелу тралала. Черемша, не спеша, не дыша.
1: Может, пойдешь тусанешь с выпускниками?
0: Могут не так понять, вот в чем дело. Пока.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак Квисти со вкусом курицы 70 грамм 19 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.
6: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.

0: Вот тут написали, Right Round закодирован 100%. В день по 20 раз про алкоголь вспоминают. Ребята, я наоборот просто пытаюсь доброе дело сделать, чтобы вы тоже поняли уже наконец-то, что бухать это не круто, и все. Это отвратительно, это не стоит этого делать. Поэтому только для этого я это говорю. Мне-то в целом как бы и пофигу, вы можете у себя там что угодно делать. Но вы же, когда пьяные, вы начинаете лезть к нам, вот это вот, лезть в душу, вести себя как попало, а вот с этим уже проблемы возникают, это мне уже не нравится.
1: Да, вот еще проблема, опять какую-то новость.
0: Давай.
1: Вычитал. Опять москвич подрался в метро с тремя ребятами. Ну, что-то, наверное, там что-то, может быть, они там сказали ему. Ага. Ну, он как прям в геройском стиле одному в лицо ударил, второму.
0: Раскидал вот так.
1: Какой итог?
0: Как он
1: уголовное дело. Вот, ну, сколько раз вот не то, что говорить, понимаешь, взрослых людей не перевоспитать, но вот напоминаем, не стоит размахивать руками в наше время. Вообще, это сразу конечно. Тюрячка, тюрьма, уголовка. Нельзя никого трогать.
0: Там нет такого, что вы типа придете, вас и да, ему и такие, скажут, офигеть, ты круто, ты их раскидал.
1: Ты, во-первых, раскидал, во-вторых, ты был прав.
0: Вообще, да.
1: Ты был прав, такого. Поэтому в тюрьму не поедешь. Нельзя никого трогать. Ну, наверное, можно там наорать, наматериться, но больше... Ничего.
0: Ну, в крайнем случае, можно какое-то поломана. Средство самообороны, когда вот у тебя уже из печени нож торчит, тогда, может быть, можно воспользоваться какими-то средствами самообороны. И то потом придется доказывать, что ты второй это сделал.
1: Да, когда из печени нож торчит, позвони.
0: Позвони
1: в 112 сначала. Да. Скажи, одну секундочку.
0: Секундочку, подождите.
1: Это уже вы, конечно, перегнули. Сейчас мне надо набрать. Извините, а у меня сейчас телефон сел. Вы не могли бы дать? И просишь у ребят телефончик. Они тебе дают. Они ждут. Стоят, смотрят. Ну, там смотрят, там кто-то курит. Звонит, говорит, у меня нож в печени. Она говорит, хорошо.
0: Нож в печень никто не вечен.
1: Не вечен, да, там говорят.
0: Да.
1: Ожидайте, наряд, возможно, скоро приедет. Все, ждете, стоите, ждете.
0: Быстро.
1: Да, надо попросить, чтобы эти ребята никуда не уходили.
0: Да, Махач, обязательно, чтобы остановить, подождать, чтобы они посидели. Сидели, сказали, давайте посидим.
1: Давайте подождем. Просто посидим, вот лавочка.
0: Потому что реально, вот у этого хоть одного аборгана из их трех будет фингал какой-то, и все, ты поедешь там сразу по всем местам.
1: Да,
0: ну, все показания
1: там,
0: давать.
1: Он их
0: далее.
1: Там разметал двоих. Ну понятно, может быть, несправедливость имела место. Ну все, один упал, тут головой ударился, все там получил это, в тяжелом состоянии. Все, теперь вот уголовка.
0: Да.
1: Этим административка им там скажет, вы больше так не делаете.
0: Да, да, да.
1: А этот будет с адвокатами по судам, да. И там и в лучшем случае условка. Да как же это. Как же донести-то
0: лучшая
1: до людей?
0: Лучшая драка та, которая не началась.
1: Да, у нас потом мы не можем. Нам в 90-х говорили, что если ты не подрался, ты сыкло. Все, вот это вот. И мы вот с этим живем. Поэтому надо ребенка на карате обязательно отдать, чтобы он за себя мог постоять. Вот они вот постояли.
0: Тогда лучше на бег.
1: Вот на бег, да.
0: Потому что я предполагаю, что
1: или,
0: вот эти
1: или
0: они
1: на
0: бегают.
1: Бачату, чтобы он круто станцевал перед хулиганами. Я не такие,
0: смотри,
1: блин, ну респект.
0: Можно на капоэйру сразу, если нужны какие-то танцы, эти, как его, атакующие.
1: Вот.
0: Сразу капоэйру, и как Эдди Гордо из Тейкена начал вот так вот крутиться, там, вот так делать. И, по крайней мере, ну, и я уже предлагал тоже вам такой легкий способ. Если вы фигово бегаете и фигово деретесь, и вы понимаете то, что сейчас какой-то махач произойдет, как делаете? Смотрите, вот на медведя, если начать орать жестко, он в какой-то момент, типа, испугается и уйдет. Та же самая ситуация с этими абраганами. Ты просто начинаешь себя неадекватно вести просто. Максимально, типа, полную дурку включаешь, и они подумают, что с этим больным связываться, и уйдут, скорее всего. Просто начинаете вот так, ну,
1: да,
0: просто.
1: Да, или калом кидаться в них тоже.
0: Или в себя. Там неважно. Неважно.
1: Себя кидаться.
0: Ты потом отстираешь эти штаны и все что угодно, и все это забудется. Самое главное, что ты здоровый и живой остался. И избежал конфликта. Поэтому просто либо бежать, либо ну, вести себя как просто дебил какой-то.
1: Да. А потом, если будете себя хорошо вести в будущем, мы когда-нибудь вам расскажем историю, как Артему чуть не набили рожу прямо в студии. Один из директоров одного артиста.
0: Нет, это один из случаев, это когда
1: один
0: Артем
1: случай, самый интересный, да.
0: В студии.
1: Как было, минимум их было два.
0: Было уже как минимум, да. Если повспоминать, мне кажется, еще больше. Так что вы тут тоже думаете, что...
1: Без шуток, реально такое было.
0: Бывали, да, случаи бывали.
1: Реально, боковальня целая.
0: Боковали, там даже уже Кирилл вот так вот стоял, уже впрягаться собирался. Ну, типа, если бы что-то произошло, какое-то...
1: Не, ну как я впрягся? Я бы сказал, ребята, ну что вы, ну зачем, не надо. Он рэпер.
0: Я рэпер, да, вы чё?
2: Не бейте.
0: А мы рэперы, прежде чем драться, вначале штаны подтягиваем, а потом только уже начинаем.
2: Вам тяжело драться, они ж падают все время.
0: Ну, конечно, спадывают, поэтому... Так, а какую бы ты песню хотел, вот, допустим, если бы ты был выпускником вот на выпускном?
2: Ну,
0: Fort Minor, Remember the Name.
2: Да, скорее всего. Ну, кроме Винтаж Малахит, да, ты имеешь в виду?
0: Да.
2: Я бы хотел Еву Власову какую-нибудь песню послушать.
0: Думаешь?
2: Да, или группу «Две Маши».
0: О, актуально.
2: Мама, я таксую какую-нибудь.
0: Актуальная тема.
2: Сейчас, такой же выпускники любят?
0: Да, абсолютно. Вот именно переделанные песни «Мама, я таксую».
2: Да это я для усмешнения.
0: Ну или, допустим, ты бы хотел вот что-то из Black Sabbath, да, наверное?
2: Да. Ну, я ставлю себя на место выпускников.
0: Да.
2: Это люди, которые в каком году родились? В 2010-м плюс-минус, да?
0: Ну, да.
2: Да. Ну, Black Sabbath, конечно.
0: 2009-2010. Прикиньте, они школу заканчивают. В 2010-м они родились, и они школу заканчивают. Это как так вообще?
2: Ну так.
0: Какой, почему какая-то такая, ну... Я в 2010-м тоже школу заканчивал.
2: Тоже уже холодок неприятный от наступающей неминуемой старости.
0: Я в 2010-м вот тоже, я в 2010-м школу закончил, а они в этот момент родились.
2: Так.
0: Кстати говоря, это могут быть дети тех, кто тогда школу заканчивал. Но выпускные же все проводили как по-разному. И они сейчас заканчивают школу.
2: Ну что, Елена Караулова, будешь ставить или дальше будем болтать?
0: Не знаю. Да нет, мне-то я что, я старости не боюсь. Я... Что бояться старости? Главное в душе молодость. А внешность, подтяжечку тут, подтяжечку там... Да и все. Купил скейт и погнали. Что?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и в гостях у меня сегодня певица Клава Кока. Клава, привет.
1: Привет.
0: В чем фишка Клавы Коки?
1: Немножечко, опять же, припи***ная, ну, что ж тут говорить.
2: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках, смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Без комиссий.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссий.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Вот тут написали, давай мем-пати. У меня тоже такая идея, честно говоря, появилась во время, когда я играл Шайлушай. Давайте реально, если вы хотите мем-пати, скидывайте плюс в чат жестко. И вот до конца эфира у нас осталось там чуть больше 10 минут. Чуть-чуть по мемным песням погоняемся. Кирилл, ты как?
14: С удовольствием, конечно.
13: А вы пока напишите, я пока вот другую песню поставлю, чтобы понять вообще, вот есть у вас желание такое или нет.

0: Так, ну плюсов нормально накидали вообще. Так что мем-пати объявляется открытым. Слушаем мемные песни буквально на протяжении 10 минут. Такая редкая рубрика у нас. Редкая. Но можно и почаще делать, почему бы и нет. Начнем мы, знаешь, с какой песни, Кирилл?
1: С какой?
0: О, с прекрасной песни. Я ее наизусть знаю. Да я все песни из этого списка наизусть знаю. Раз, два, три.

0: Александру после ремонта.
1: Умели ли же песни-то писать раньше люди, а?
0: Так это я же говорю, там смотри, это я даже обшучивал это. Вот раньше приходишь куда-нибудь в М-видео, а тебе надо мышку купить где-нибудь. В самом-самом конце эта мышка обязательно лежит, и к тебе подбегает этот специалист и такой говорит: посмотрите, какой у нас

0: консультант тебе говорит.
1: Вентилятор!
2: Это такое, да, да что, вы смеетесь, что ли?
0: Я мышку
2: Мне мышка
0: хочу.
2: Нужна!
0: Мышка
2: Какой
0: просто.
2: Вентилятор?
0: Я не хочу вентилятор. Так, песня мемная для тех, кто постарше немножко. Вот такая.

0: Это сразу понятно, что это исполнитель из культурной столицы, из города берегов, на берегах Невы, лорд Невмаслон.
1: Да.
0: Вишенка. Сразу вот слушаешь, вспоминаешь, кстати, астральные колонны, там этот медный всадник, все вот это хочется. Хотел в Санкт-Петербург.
1: Да.

0: Так, давайте еще по классике, наверное, пройдемся. Есть еще вот такая вот песня.
1: Кажись, с Пином что-то не в порядке.
0: А, подожди, что это за версия?
2: Кто мечтает быть пилотом, очень смело.
0: Давай, такой послушай.

И напоследок в нашей мемной подборочке я актуальный мем. Песня, которая набирает до сих пор популярность, это, конечно же, песня о любви от исполнителя Ванди Бог, которому 7 лет. Скушал ты.

0: Да. Утреннее шоу.
1: Трагическая, конечно, история, да, драма развернулась. Но он еще маленький герой этой песни. Он переживает, что он не смог разделить с ней твикс. Старичок, да. Потом, в будущем, когда она уедет, ты разделишь по суду с ней этот твикс. И он достанется пополам. Поэтому ешь спокойно один, обе эти самые палочки. На здоровье вообще. Успеешь все это дело
2: Она у тебя потом даже, ты потом не захочешь с ней делиться, она отсудит ее.
1: Да.
2: Так что вот.
1: Или она у тебя твикс заберет и заплатит тебе за вторую часть.
2: Ну, то это
1: разные сценарии. Такой, вряд ли такой, да?
2: Да, маловероятно.
1: Ты, скорее всего, заплатит. Скажешь, забирай твикс. Конечно. И все, забирай
2: уже. И вот еще и сникерсы просто отстань от меня навсегда, ладно? Кстати говоря, ну, так, сегодня не то, чтобы прям совсем мемная подборка была. Я работал с песнями, которые у нас тут уже есть. Если бы, конечно, это заранее готовить, то там, конечно, были бы песенки, ну, были бы много разных песен и про борщ, и про все остальное.
1: Я работал, там что-то работал.
2: Ну, просто это же все вот так вот спонтанно родилось сейчас, и поэтому из того, что есть. Вот, а тем не менее, на сегодня-то уже и как бы пора удочки
1: смотреть. Слушай, а реклама была, я забыл. Да, была, показалось, конечно. Что она все не прозвучала.
2: Все было.
1: Я работал с песнями, которые...
2: Все было.
1: Как на этом, на мужском и женском. Мужик какой-то без зубов сидит, такой, ему Гордон говорит, вы работаете хоть где-нибудь? Да. Криптовалюта. Ну и где? Я работаю по криптовалюте.
2: А где вы берете электроэнергию? Я умею договариваться, да.
1: Я работаю. Итак, работаю по криптовалюте.
2: Да, да, да, было такое. Ну работа, а что это работа? Это тоже работа. Вообще-то. Такое небольшое закулисное это расскажу сейчас. Сейчас просто чат читаю. У нас есть чат, где мы обсуждаем проблемы, связанные с новой программой, которую нам установили. И там только два человека, никто ничего не понимает. Это Кирилл и Дик Диклер. Они там вдвоем целыми дня. И Никита там, бедный наш техник, что-то им объясняет. Вообще ни у кого вопросов больше нету. Из чего я делаю вывод,
1: а у кого вопросов? Данилин в отпуске, Эви за компом не сидит, больше никто не сидит.
2: Из чего я делаю вывод, что Дик Диклер тоже в настолке фиговенько играет, потому что они там третий день пытаются что-то... Но Кирилл уже адаптировался, кстати.
1: Не, я недоволен очень сильно. Почему? Мы перешли, поменяли шило на мыло, вот, но какие-то плюсы есть. Нет, это процесс адаптации, он так всегда проходит. Сразу все не бывает хорошо.
2: А с возрастом тебе тяжелее принимать новое, ты уже хочешь что-то привычное. Поэтому Кирилл не смотрит «Аватар», последний фильм, ему лучше посмотреть.
1: Я первый не смотрел.
2: 16-й раз «Афонию»,
1: не зашло.
2: Потому что
1: да,
2: привычнее.
1: Да.
2: Я по той же причине... А я вообще в целом ничего не делаю по жизни, так что мне не с чего, не на что переходить. Потому что и первого варианта тоже не было. Ну, типа, поняли?
1: Да.
2: Это вот как, типа, гулять надо ходить. А зачем мне? Я что себя всю жизнь обучал лежать, чтобы потом переучиваться
1: гулять? У меня тоже такое, вот гулять. Я вот что-то выйду иной раз. Реально, вот обойду вокруг дома, думаю, да не прикольно.
2: Ну, конечно.
1: Какой-то.
2: А прикинь, они выходят и просто ходят. Я помню, я в больнице, когда лежал, мне говорят, иди погуляй. Типа, вот, можно там в обед выходить гулять. Я такой, что? Куда? Я что, в больницу ложился, чтобы погулять, воздухом подышать, ходить? А там люди прям радуются, они одевались,
1: не выходили. Слушайте нас, больше надо двигаться, дышать свежим воздухом, да. Особенно в крупных городах.
2: Да.
1: Вот, и не сидеть дома, быть открытыми к миру. Пока.
3: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Всегда приходил на работу как на праздник, но как только нам установили новую программу для расстановки треков, понял, что теперь на работе еще и работать надо. Данил Михайлов ответит за саундтрек твоего дня. Мое почтение. Да, и шикарного продолжения.

0: Сереж, и запутался. Артикасти на новом радио. Слышим ли мы здесь Артика? Артика слышим. Слышим ли Асти? Слышим ли Севиль? В общем, запутался я, ребятушки. Ну и ладно, ничего страшного. Главное, что суперхиты и суперновинки приходят по расписанию. Главное, что завтра у нас по расписанию приходит приятнейший день недели. Ну и сегодняшний тоже, я надеюсь, никоим образом не разочарует. Отличная музыка будет украшать все, чем ты занимаешься. К ней скоро.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Нове радіо. Радіо.ру.

0: Нюша на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Ребятушки, хотелось там, не знаю, из ленты каких-то новостей позитивных почитать. Но то тут землетрясение, то там что-то прям как-то прям несимпатично. Однако же есть и вот такого рода новости. Казалось бы, да, у людей же вместо головы не плавленый сырок, если они в банке работают. А тем не менее, крупнейшее ограбление в истории современной России. Две сотрудницы банка украли почти 10 тысяч золотых монет на 2 миллиарда рублей. Продавали они их в другие банки, соответственно. Ну и как водится, их по камерам вычислили довольно быстро. И теперь дамам грозит очень такие серьезные сроки. Но вот казалось бы, да? Казалось бы. А вот так вот.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: Зачисляй, храни и трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Где суперхиты? У нас в чарте.
8: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
8: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
2: 16+.
9: Новые на новом.
10: Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Seven на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Решил я полюбопытствовать, что же это за артист с таким интересным именем. Оказалось, что это Эту Беньямин Рантококо. Финский электронный музыкант, диджей, музыкальный продюсер из Хельсинки. Любопытно, что под именем Эбен, а это сокращенно от Бенджамин, выступает еще и нигерийский исполнитель. Его зовут даже чуть попроще. Эммануэль Бенджамин, его имя. Соответственно, если бы Финн остался со своим полным именем, то никогда бы в жизни никто бы его и озвучить не смог ни на каких мероприятиях. Да и запомните, купить пластинку. А так вот, понимаешь ли, самый продаваемый артист Хельсинки. Ну, именно в жанре. Что мы еще знаем о Хельсинки? Хаккинен, Райконен, Капасала. Вот, ну да ладно, не будем тут уж фамилиями раскидываться. Очень даже знакомые фамилии у нас в обозримой перспективе. Например, одна из них белорусских. Это новое радио, суперхиты, супернайт.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
9: Новое.

0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру.
0: Нове.
3: Ти не спиш по ночам.

0: Красноярский 4. Новое радио.
1: Ничего, нормально идем. Сейчас, там, не знаю, чаечек, перекурчик и рабочему четвергу конец. С красивым перспективам, красивую музыку и никаких проходников, исключительно выжимка. А прямо сейчас Айс Гергерт и Зиверт, далее крошка моя, как ни странно, а потом еще и под шатдес танцуем.

0: Диджей Смэш и поет на новом радио. Ребятушки, а вы же в курсе, наверное, что Диджей Смэш по-настоящему дружит семьями с актером Эдрианом Броуди, который и Оскар взял как за фильм «Бруталист», так и за фильм «Пианист». «Пианист-бруталист». Прикольно, правда? Эдриан Броуди со Смэшем, Смэш с Тимати, Тимати вообще со всей галактикой. Такое вот... история с рукопожатиями. А мы же с тобой дружим с подружкой Эви, которая регулярно приходит вечером и раскрывает двери своего ленда, чтобы поделиться чем-нибудь прекрасным и замечательным.
1: Навсегда с тобой, навсегда.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
2: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется... Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
3: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка «Зип» со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона 450 мл 29 рублей 99 копеек.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая 63А.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
2: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки не становится скучно?
2: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
2: Ботокс я вообще считаю это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
2: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Зачисляй, хранит рать! Зачисляй, хранит рать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
12: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: здесь, я здесь, я Данил Михайлов, за старшим на новом радио. Это Бруно Марс, прекрасный, замечательный артист. Вообще, кстати, мне было любопытно, а Марс это фамилия или нет. Оказалось, что это прозвище. В школе его называли «Марсианин» за то, что был довольно такой специфический артистичный парень. И, в частности, он очень мастерски пародировал Элвиса Пресли. Казалось бы, да? Так, да, про Элвиса Пресли рассказал. Ну, а теперь просто мне стало любопытно, как люди относятся к своему росту и комплексам по этому поводу. Бруно Марс, 165 сантиметров эксклюзивной энергии, получил от MTV премию «Самая маленькая звезда». Ну скажи же, а? И не расплакался, а очень даже с большой радостью выскочил на сцену, взял статуэтку и отчебучил там супер-мега-красивый танец. Это новое радио, супер-хиты, супер-новинки всегда с нас. Еще хотелось бы, не знаю, добавить какой-нибудь изюминки, но это чуть попозже. Пока нам не выделили подарков, чтобы мы тебе их раздавали, но обязательно это дело произойдет.
1: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыбой рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
9: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм «Дилли» приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. «Дилли» – за здоровое питание.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Немножечко супер бесполезной информации. Итак, для имитации оргазма достаточно 10 секунд, а вот для имитации работы в рабочее время нужны скиллы куда серьезнее. Ну так и мы с тобой не из простачков. Тебе приятного аппетита и прочих приятностей. С нас подходящий аккомпанемент.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: про технологическую молодость хочется поведать в дополнение к композиции Вани Дмитриенко на новом радио. Друзья, 26 июня, то есть уже завтра в Москве, пройдет ежегодная конференция AdIndex City для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникаций и технологий. В программе 8 тематических потоков, выступления представителей крупнейших компаний, агентств и технологических платформ. Вечером состоится первая церемония награждения премии «Высокая технология» и живое общение с лидерами индустрии. Билеты в продаже. Подробности на adindex.ru.
1: Реклама. Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband подходит для любой бригады. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022». Дома сданы. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля перец «Ласточка» 199 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Говядина «Сила Алтайская» 340 грамм. 149 рублей 99 копеек.
5: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота!
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Слушай.
10: Новое.

0: 9 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13:00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: такой немножечко неврозный компромисс, конечно. Не мига на новом радио, довольно. Решил я с искусственным интеллектом пообщаться на тему того, что бы должен был бы сделать мужчина, чтобы женщина была довольна. Так вот, представь себе, секс и деньги вообще не в топе. Ага, и сразу как-то любопытно стало. Так вот, на первом месте доброта. 89% голосов, по версии искусственного интеллекта, отданы доброте для удовольствия женщины. Далее, не до удовольствия, а для удовлетворенности. Поддержка на втором месте, интеллект, уверенность в себе и совместное преодоление стресса, а также бытовой баланс. То есть, если ты сам по пути домой что-то купил, не услышав напоминания, то ты, собственно, уже делаешь свою женщину счастливее. Ну, довольно все так вот прям, как будто бы не так, как хотелось бы думать. С другой стороны, не так-то и сложно. В общем, удовлетворенности всем нам и красивого времяпрепровождения, в том числе и на рабочем месте. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек «Майпай».
1: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17, завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь, днем плюс 27, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
4: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
6: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
7: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Новое радио.

0: Нове радіо.
1: Там качали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

Все, даже не знаю, чего вам сейчас актуальнее пожелать. Приятного аппетита или, может быть, наоборот, разгрузочного дня. В общем, подчеркни нужное и проведи день с удовольствием, даже пока еще находясь на рабочем месте. За музыку в ответе новое радио.

0: все еще не сдался.
1: Кстати, по поводу оставить после себя тысячи счастливых людей, мне кажется, близок к этому только Павел Дуров. И то счет не на тысячи, а на сотни, да? Если вы понимаете, о чем я. Мари Краймбрери на новом радио только что про «Лучший день» исполнила. Ну, а я могу немножко рассказать о ее свежайших таких событиях. Так вот, Мария решила чуточку поспекулировать на 90-х, тех самых счастливых, беззаботных. Ну, в кавычках или не в кавычках, это уже у каждого самостоятельно в воспоминаниях проявляется. Так вот, сняла безо всякого там ИИ на VHS-камеры клип на новую песню. Причем сама и срежиссировала, и еще сама актеров подбирала. Как это выглядит, увидим в клипе «Ты помнишь» в обозримой перспективе. Ну, а еще раньше услышим коротенькие коммерческие моменты, потом суперхиты и суперновинки. Это новое радио.
2: Один плюс один. Утро на грани.
3: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
4: поставьте лучше Кеша вместо детской
5: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтые.
6: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
3: Ну, надо теперь наоборот.
7: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
3: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
6: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
3: у
6: говорят,
3: костра, да.
6: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
3: Развести костер в студии.
2: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
3: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
6: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
3: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
6: А, да?
3: Да.
2: Реклама. Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
11: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Лапша доширак «Квисти» со вкусом курицы 70 грамм. 19 рублей 99 копеек.
13: ООО «Торговая сеть Командор». УКРН 102-240-247-95-05.

0: с вами.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
5: Новое радио.

0: Иракли Пирсхалава вернул в нулевые, когда была дикая мода поджигать напитки, в первую очередь всякие там алкогольные, да, абсенты, самбуки, пресловутый Б-52, в общем, вот эту вот сладкую гадость, и все, кто тогда так делал, сейчас бегают марафоны и всякие ультрамарафоны, ну и в целом красавчики, ребятушки, бегаем под отличную музыку, а уж вокруг рабочих мест или куда подальше, тут каждый решает индивидуально. Это новое радио, суперхиты, суперновинки, скоро.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Деникс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А, кстати, с 16 августа подобный на Туту, только 6+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
2: 16+.
5: Новое радио.

0: Ой, как поет талантливо, еще ведь и без искусственного интеллекта, так сказать. Да-да-да. Нуна, Ами и Эджей на новом радио. Симпатичная банда. Так, ребятушки, вот счет я обратил внимание, что конкретно сегодняшний день, 25 июня, мне особо привлекательный пока что не кажется. Но, как говорится, who knows, что там будет вечером. А решил полюбопытствовать, чем 25 июня вообще в истории отметилось. Так вот, в начале прошлого века, 25 июня, родился Джордж Оруэлл, писатель. Позже, в начале второй половины века, родился Джордж Майкл, певец. И примерно тогда же появился праздник День Битлз. А в Битлз, как говорится, тоже имеется свой Джордж. Что это всех объединяет, понять не имею, вообще не знаю, зачем. Я тут этих День Джорджи какой-то стал устраивать. Тебе желаю твоего личного дня, прекрасного и замечательного. А со своей стороны обещаю приятную музыку. Новое радио, Данил Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
8: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Все так, как всегда, в бесконечном количестве, а уже через час, ребятушки, хит-парад «Высшая лига». Будем подбивать учет вашим пристрастиям в 20 любимых треков, но это через час. А прямо сейчас Зиверт, Филатов и Кэрис, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Красивый состав.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть». Реклама.
4: Knauf Broadband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Broadband подходит для любой бригады.
5: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 25 июня по 1 июля перец «Ласточка» – 199 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: тот самый вкус, тот самый квас.
1: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
6: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новое это мы.
9: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
10: С вами Анет Сайс.
11: С вами Рамиль.
12: С вами группа Добро.
13: Всем привет, с вами Звонки.
14: Всем привет, это Артик Асти.
15: Это Филатов и Кэрос.
16: Это Саня Эстэ.
17: Это Сергей Лазарев.
18: Всем привет, меня зовут Йолка.
19: Всем привет, с вами Джонни.
8: Новое радио. Присоединяйся погромче.
20: Юрадио.ру.

0: вот хоть поет Полина Гагарина, что драмы больше нет, в каждом треке все равно вот этот надрыв ощущается. Прекрасный и замечательный на новом радио Полина. Не так давно была у нас в гостях в проекте «Живая среда». Скоро будут другие гости, другие «Живые среды». Все будет прекрасно и замечательно. И стало мне вот любопытно, а как сейчас дела у Полины? Тогда-то все меня поспрашивали, а вот на свежачка, так сказать. И вот тебе, пожалуйста, три заголовка. Новый бойфренд Полины Гагариной ради нее ушел из семьи. Следующий заголовок. Стало известно, во сколько начнется концерт Полины Гагариной в Омске на Дне молодежи. Ну, если ты из Омска, то в 21.45. И Сергей Лазарев и Полина Гагарина рассказали, в общем, почему они создали новую работу, и что они 15 лет дружат, так далее. Смотри, какие полярные всякие истории разные, прекрасные, замечательные. Вот, как и суперхиты и суперновинки на новом радио.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

Переплетаются Озуна, Биби Рекса, Пнау, роскошный составчик, Старс называется композиция, собственно, не звезды, а целые созвездия ожидаются в обозримой перспективе, причем отечественного розлива, потому что Макс Астахов и Роман Емельянов, хотя, наверное, неправильно, да? Неправильно, надо по старшинству. Роман Емельянов и Макс Астахов сейчас по полочкам разложат любимых русских артистов, за которых ты голосовал в нашем чарте «Высшая лига». Через 10 минут в эфире «Нового радио».

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
6: Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычная архитектура в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
9: Идеальное свидание в филармонии. Симфоническая музыка и вечер за столиками. Атмосфера романтики и приветственные напитки. Это больше, чем концерт. 11 июля. Зал торжеств. 18+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое. Это мы.
12: Всем привет, это Зиверт.
13: Всем салют, это PLC.
14: Это DJ Smash.
15: Это Настя Кудри.
16: Это Саня СТ.
17: Это Эльвира Т.
18: Всем привет, с вами Айова.
19: С вами Леша Свит.
20: С вами Лена Темникова.
21: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
22: С вами Клава Кок.
23: С вами Гаязов Бразер.
11: Новое радио. Присоединяйся погромче.
24: Новое радио.

0: Снова эти мерзкие, но знакомые и потому любимые голоса. Макс Астахов, Роман Емельянов. Мы готовы вам рассказать о том, в каком порядке расположились 20 самых-самых-самых-самых любимых песен в среде нашей большой компании друзей нового радио, наших поклонников, слушателей и, конечно же, поклонников тех самых ребят, чьи песни мы сейчас будем слушать.
1: Всем привет, всем здравствуйте. Начнем по классике. 20 место. Ася. Сильно так. И эта девчонка у нас уже тусуется с этим треком целых 6 недель. А у нас, между прочим, с Романом Санычем в социальных сетях есть некая рубрика, которую мы давно с вами не снимали.
0: А, типа, попадет ли песня на радио, из-за которой я уже попал в несколько неприятных историй? Ну, там, слушай, просмотры неплохие, между прочим.
1: Очень даже.
0: Мне даже где-то подошли чуть не на улице и сказали, а я знаю вашу рубрику, попадет ли песня прям реально, на улице это произошло.
1: Ну вот я предлагаю тогда вывести всю эту историю на новый уровень. Ася уже 6 недель с треком «Сильно так». Я с новым треком предлагаю послушать кусочек небольшой, вы скажете, как вам, зашло или не зашло?
0: Давай.

0: Так, у меня несколько вопросов. Во-первых, эта песня называется «О любви»?
1: Абсолютно правда.
0: Обалденно, блин, как я угадал. Это дуэт с кем-то, да?
1: Да.
0: С кем же это дуэт?
1: Кел зовут этого исполнителя.
0: Этого чела зовут Келом. Слушай, ну мне кажется, во-первых, мне что-то до боли этот музыкальный заход напомнил. Я не могу сейчас вспомнить. Что-то я такое слышал уже, но это не плагиат. Это вот прямо вот как будто как цитата немножко мелодическая звучит. И, в принципе, в этом треке что-то есть. Он такой ностальгический, такой в то же самое время темповый одновременно, со скрытым таким хорошим битом. Мне кажется, у этой песни теоретически шансы есть. Mm-hmm. Ну, вот так, ну, мне реально так кажется. Я не знаю, что скажет наша аудитория. Пишите в телеге нам, рассказывайте, что там, как у вас впечатление.
1: Тем более сейчас Ася на 20-м месте, и, возможно, этот трек благодаря вам попадет в высшую лигу на выше строчку. Ася, сильно так, слушай.
2: 20-е место.

0: ближе, так близко.
1: Ася с песней «Сильно так», 6 недель в хит-параде. У нас на очереди одна новинка, небольшой спойлер, и всего будет 2. Покидают хит-парад на этой неделе «Хамали», «Акмали», «О чем ты не спишь по ночам».
2: Да ну.
1: И «Немига» довольно, да, эти вылетели. Кто же залетает? Ребята, которых я, знаешь, как будто старых знакомых, как будто одноклассника на улице встретил. Группа «Градусы». Ну, я был свидетелем всей музыкальной карьеры, конечно, помотало ребят изрядно. Сначала так стартанули, все было здорово, и что ни песня, то всегда влетало в топчик. Потом что-то начались какие-то проблемы, внутренние разборки, каждый запел отдельно, с продюсером что-то не заладилось, какие-то гонорары вроде были слишком большие, концертов было слишком мало, короче, все были недовольны, уже почти разбежались. Тут вроде бы подключилась Яна Рудковская к ним, да. Начала заниматься, вроде как гонорары опустила, но это то, что я слышал, я свечку не держал. И вроде бы у них пошло-поехало, но и опять поехал куда-то в разные стороны, два разных проекта, и вот, наконец-то, мне кажется, ребята поняли, что все-таки не надо вот это вот золотое яйцо, вот это вот его разбивать не надо, и плевать на него не надо. У нас есть некоторые такие коллективы, которые распались, да, ну, Битлз, там, Чай вдвоем, ну, это приблизительно одного уровня артисты, вот, которые не понимают, что все бабки, вся аудитория там, где они были вместе. И вот мне так радостно, что ребята с песней «На ресницах» врываются в наш хит-парад. Добро пожаловать назад.

0: Поднимаемся на одну строчку выше, это 18 место, и там тусуется группа «Винтаж». Я часто вот в последнее время в социальных сетях встречаю различных обзорщиков на музыкальных.
1: Которые обзирают песни.
0: Все именно так. Там 10 из 10, зашла, не зашла. Да что вот греха таить, я в выходном шоу периодически тоже показываю слушателям различные новинки, и они выбирают. Но меня позабавило, как это делает одно ночное заведение. Какой-то уличный бар.
1: Так.
0: Там тысяча людей.
1: Так.
0: Они включают новую песню вот группы «Винтаж». Народ кайфует, работники заведения снимают этот видос, выкладывают его в социальные сети.
1: А потом к ним приходит Рау и Ваис и требует с них денег за проигрывание авторского материала.
0: Возможно и так, но они отмечают артистов и пишут: поздравляем с релизом. Ну, гениально, потому что бесплатная реклама, артист сразу все это в себе в социальные сети репостит, и все довольны.
1: Ну, в принципе, неплохой формат. А чего, новиночки? Может быть, и нам какой-то небольшой бар здесь на новом радио открыть? У нас тут есть свободное пространство, вон студия 21, они вообще на работу не ходят, поэтому можем на их рабочем месте бар открыть и новые песни крутить. Нормальная идея, надо только алкогольную лицензию получить. «Винтаж», «Малахит».
2: 18 место.

Мне по жребию сегодня выпало объявлять все новинки. Очередная называется «Тайна». Это парень, еще один, которого тоже давно у нас в чартах не было. Андро вместе с Мэри Гу. А ведь изначально вот за ним, за Андро, закрепился такой образ суперталантливого чувака. И вот проходит год, другой, а статус не меняется. Суперталантливый, очень перспективный чувак. Что же он делал эти годы? А он сам рассказывает об этом. 24-25 годы стали для меня периодом внутреннего укрепления. В это время я много размышлял о жизни. Анализировал различные мировые гипотезы о том, как сосуществует религия, история, культура, человеческие характеры. Разочарование в других людях тоже сыграло свою роль. Именно через

0: И пока у наших новинок сразу хороший старт, старички потихонечку скатываются вниз. Татьяна Крутукова, минус 4 строчки, на 16 месте она расположилась. Роман Александрович, был у вас когда-нибудь синдром отличника?
1: Никогда. Я был, поскольку всегда двоечником и троечником, откуда мне его было бы взять, как бы? Я бы рад, но негде, понимаешь?
0: А это какая-то большая проблема. Вот у Крутуковой был, она выходила на сцену и такая: мне надо быть идеальной, мне нельзя забывать строчки песен, и это сильно ее...
1: Ну, вообще, ты знаешь, это вообще хорошо бы всем артистам не забывать строчки песен. Я никогда не забуду, как Филипп Киркоров на той же премии Муз-ТВ забыл все слова в песне «Снег», как бы, только первые две строки помню. А я еще, главное, смотрю в этот момент прямую трансляцию, вижу, как у Филиппа глаза большие его становятся в два раза больше, как бы. И он эти две строки три минуты подряд по кругу гонял. Причем, знаешь, никто не заметил, всем оказалось пофигу, как бы. А, он еще там, знаешь, это «разучился любить февраль и апрель». То есть, он там пытался все месяцы в году вспомнить, то есть, а Крутукова чего? Она вроде бы ни разу не ошибалась.
0: Ну, она вот рассказала, что один раз забыла слова на «Матушке земля», и такая смеялась, говорит: ребята, давайте заново. И они, слушатели, ее приняли. Она говорит: мне стало так тепло, так хорошо, они пели вместе со мной. Я облажалась и чертовски этому рада.
1: Ну, так это происходит с артистами, которые поют живьем. Твой под фанеру, вообще не ошибешься никогда.
0: Ну, или лайфхак, а теперь вы.
2: 16 место.

0: Реклама.
1: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
2: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
6: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший. С 25 июня по 1 июля. Газировка ZIP со вкусом колы, апельсина и лайм-лимона. 450 мл. 29 рублей 99 копеек.
8: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования 214-88-16.

0: Высшая лига, новое радио и замечательные ребята Филатов и Кайра с песней «Среди счастливых людей». Почему замечательные? Вот потому что они, например, подарили мне на день рождения полное собрание пластинок Владимира Семеновича Высоцкого. Вот так вот. А что касается конкретно этой песни, они признали, что при создании трека вспоминали культовую композицию «Вос Лас» от RTM 2005-го, которая стала гимном фестиваля «Казантип». Это действительно было знаковое событие, говорят парни. Происходящее летом, связанное с морем, солнцем, с музыкой, со спортом. Ничего похожего с тех пор не было. Очень хочется, чтобы какой-то такой фестиваль возник, либо вернулся Казантип, либо что-то новое произошло. Фестивалей летних много, но ничего похожего пока еще никто не сделал. Если мы подумали в эту сторону музыкально, то, может быть, кто-то подумает в нее организационно. Да, кстати, мы с ними часто об этом разговариваем. Они ностальгируют по танцевальной какой-то движухе, ее действительно не хватает. Но, ребят, сейчас время такое, скажем так, не самое веселое и с точки зрения логистической, организационной, и опасности бывают. Ну, конечно, будем надеяться, что настанет время, когда у нас будет фестивалей много разных, безопасных и танцевальных в том числе. Филатов и Кайра «Среди счастливых людей».
1: 15 место.

0: А еще один артист, который тоже ностальгирует по музыкальным фестивалям, расположился на 14 месте. Диджей Смэш его зовут. И я уже рассказывал о том, что его социальные сети превратились, ну, в некие записки музыкальной индустрии. Он рассказывает там новости. Продолжая делиться музыкальными новинками, а я расскажу вам. Смэш пишет следующее. Новое исследование показало, что движение под электронную музыку способно уменьшать тревожность и переводить нервную систему в более спокойное состояние. Так что танцпол, как выясняется, может быть не только местом для эйфории, но и вполне рабочим способом выдохнуть.
1: Да блин, вот не знаю, наверное, для кого-то. Мне кажется, что это для людей, которые либо не очень, скажем так, интеллектуальны, либо, чтобы не обижать всех поклонников танцевальной музыки, для людей, которые умеют переключать вот мозги. Потому что буквально вчера я встречался с руководителем Effective Records, Кириллом, и мы обсуждали как раз танцевальное какое-то мероприятие. Он меня пригласил, а я, слава богу, не мог. Но я сказал, я бы там не кайфанул, потому что я был, когда на Ибице даже на той же самой, я себя чувствую как идиот, потому что вот эти люди, они то ли приняли чего-то, то ли действительно отреклись от всего, да. И они, что самое главное, вот когда я хожу на рок-концерт, например, да, или на концерт популярной музыки, ты понимаешь, что ты с залом един. А тут вроде бы толпа синхронно движется, но каждый сам по себе. И меня это прям... Для интровертов это смерть вообще, потому что ты ощущаешься в клаустрофобии вокруг. Вроде ты не вместе, они тебя как бы отвергают. Ты должен быть там один, сам собой, вот в этом каком-то трансовом состоянии. Но, я опять-таки говорю, это может быть потому, что мне мешает что-то отключиться. А есть люди, которые вот устали на работе, пришли, расслабились, и вот таким образом у них это произошло.
2: 14 место.

0: Хит-парад нового радио продолжают Джонни и Федук с ностальгической песней «Лето», с песней про детство. Знаешь, какое самое яркое детское впечатление Джонни? Воспоминания. Он однажды спрятался за машину, видимо, в прятки играли, и нашел там 50 рублей. 50 рублей. На тот момент это были просто огромные деньги, говорит он. Я выбегаю и кричу: «Ребята, я нашел 50 рублей!» И тут из всех укрытий начинают убегать вообще все, даже те, кто не играл. Мы всей толпой пошли в продуктовый к мужику по имени Бибиш, у которого постоянно покупали мороженое там, и на эти 50 рублей набрали все подряд: газировки, хрустяшек, мороженого. Все были счастливы. До сих пор помню этот день как какой-то абсолютно идеальный. Но я тебе честно хочу сказать, ну, 50 рублей, это же было уже начало 2000-х. Джонни там такой 95-94 года рождения. 50 рублей, это уже не такие уж большие бабосики были.
1: Да.
0: Вот в моем детстве 50 рублей, это был пол зарплаты, блин, а иногда зарплата. Вот там бы можно было разгуляться. Ты находил когда-нибудь такие большие деньги?
1: Не, прям супер большие нет, не находил.
0: Ну как, а когда устроился на новое радио?
1: Ну, я же не находил, их зарабатывал.
0: Ну, ты так думаешь. У нас далее Джонни и Федук «Лето».
2: 13 место.

0: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Где суперхиты?
0: У нас в чарте.
4: Стильно.
3: Где суперновинки?
0: У нас в чарте.
4: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
4: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
3: 16+.

0: новости. Это Высшая Лига. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Гемельянов. И мы потихонечку подбираемся к золотой середине. 12 место. Mary Gu, трек «Заново». И пока Ася в поиске стилиста, который будет знать, что, собственно, с ней делать, у Mary Gu на этот счет совершенно другая позиция. Вот что она рассказывает. Наорал сегодня на рандомного мужика, который ехал мимо на велосипеде и пытался сделать комплимент. К его сожалению, комплимент получился, ну, так себе. Мужик, прости, ты просто попал под горящую руку работающей женщине. Но теперь ты точно будешь знать, что не обязательно озвучивать свое ценное мнение посреди улицы. Мы разберемся, как нам лучше выглядеть и без тебя.
1: Вот так вот. Видимо, зацепил парень. Я думаю, что если они еще раз встретятся, может, у него и шансы есть какие-то. Mary Gu, «Заново».
2: 12 место.

0: На очереди самый грандиозный прорыв на этой неделе. Плюс 6 позиций у композиции «Happy End» Сергей Лазарев, Полина Гагарина. А знаешь, Макс, оказывается, они уже давно хотели спеть дуэт. У них были такие планы, даже была песня, называлась она «Небо в глазах». Они даже вроде как поработали в студии, но там наступили какие-то ковидные времена. И вообще изначально это была Полинина песня, она хотела ее выпустить. Короче, песня не вышла, то есть вышла, но в сольном исполнении Полины Гагариной. И говорят, что многие поклонники Лазарева обвиняли Полину в том, что эта песня не состоялась. И вот прошли год, и даже, кстати, ходили слухи, что они что-то поссорились, и, мол, из-за этого. На самом деле нет, и вот они все эти годы помнили о том, что нужно сделать дуэт. И вот в итоге получилось. А получилось как? Плюс 6 позиций. Happy End.
1: 11.

0: Так, ну про успехи продолжим. Частенько, когда взлетает новый артист, у него появляется новая аудитория, которая даже не в курсе всего того, что у него происходило в жизни до этого. Это я сейчас про...
1: А всем было пофигу, честно говоря, чего у Холи Флейма до этой песни в жизни происходило.
0: Ну вот он на это и сетует, собственно. В последнее время я частенько слышу в свой адрес, что у меня стрельнул только один трек. А у меня до этого одного трека было там 3 миллиона на Яндекс прослушивание ежемесячно и так далее.
1: Накрутчики, в общем. Кого это интересует? Вот ко мне приходил сейчас один продюсер и композитор. Я говорю, вот посмотри, вот какая удачная работа Холи Флейм там. Он говорит, да, очень удачно, очень классно сделано, рад за них безумно. Только почему они себя авторами указывают, непонятно как. Да, французы, мол, тоже старались, музыку придумывали в свое время. Так что есть, знаешь, вопросики есть. Холи Флейм, тону.
2: 10-е место.

0: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 26 июня небольшой дождь. Днем плюс 27. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
5: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне «Чижи». Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Высшая лига, новое радио, Макс Астахов, Роман Емельянов и мод, который, оказывается, шлепнулся на сцене премии Муз-ТВ. Я пропустил это как мероприятие. Я пропустил премию Муз-ТВ.
1: Я тоже пропустил.
0: Меня приглашали, но я, к сожалению, по-моему, отсутствовал в этот момент. Не смог быть на мероприятии. Но, кстати, все мои знакомые, кто были приятели там, они отметили, что премия им, в общем и в целом, понравилась. Она сделала шаг вперед, что вроде бы там поменялся художник-постановщик, режиссер, и вообще какие-то были интересные вещи. Но вот и были такие интересные вещи, как падение мота. Шандарахнулся на сцене, но, кстати, петь не перестал, ему помогли поднять. Он не со сцены свалился, ну там между лампами что-то там повалялся, немножко пыль пособирал и продолжил выступление. Ну, мот вообще парень такой. А, кстати, знаешь, что нужно в первую очередь сделать, когда падает мот?
1: Что?
0: Загадать желание.
1: Упала звезда?
0: Ну, конечно. Мот, намек на нас.
2: 9-е место.

0: Так, а мы переходим к восьмому месту. Тут у нас Феникс от Beowulf. Ее тоже на этой неделе ждет небольшое падение. Всего минус одна строчка. Что будет дальше, зависит только от вас. Но артистка поделилась своими состояниями от туров. Вот она катается по разным городам. И атмосфера, люди, залы, все это ее жестко заряжает. Она направляет свою энергию в творчество. Но после этого она всегда приезжает домой, и нужно восстановиться. Короче, называется вся эта история «Дофаминовая яма». Вы как вот после поездок, после командировок? Быстро выдыхаете?
1: Я не успеваю выдыхать. Но вообще, я, конечно, понимаю, что у каждого должен быть какой-то рецепт восстановления. С другой стороны, вот мне очень нравится, чем работаю в эфире на радио. Тем, что вот энергетика, ребята, это серьезно прям, она моментально назад возвращается. То есть вот ты сколько отдаешь, столько получаешь. У артиста, мне кажется, точно так же. Но паузы, они нужны несомненно. Мне кажется, у Beowulf пока еще такой уровень популярности, что с паузами все нормально.
2: Восьмое место.

0: я тут побывал на фестиваль «Дикая мята» в минувшие выходные, между прочим. Впервые я был на этом мероприятии. Конечно, путь не близкий, но оно того стоило, потому что я пообщался с руководителем, организатором фестиваля Андреем Клюкиным. Он мне провел огромную экскурсию, посмотрел. Ну, знаешь, наверное, можно сказать, что это такая миниатюрная русская Коачелла, да, большое количество разных сцен, где одновременно происходят самые разные выступления молодых артистов, начинающих. Кстати, очень многие артисты, включая там группу «Золото» или там «Бон с кнопкой», начинали на малой сцене этого фестиваля, а сейчас вот «Бон с кнопкой» уже выступал на главной. Ну, вообще там был всегда такой, знаешь, инди-стайл в первую очередь. И вообще там аудитория такая. Я смотрел на этих людей, которые на фестивале, у меня такое ощущение, что это может быть там еще сборище поклонников Рональда Руэлла Толкина, такие, знаешь, за «Хоббитом» пришли. Вот. Ну, странные люди, скажем прямо. А в этот раз набор был такой и «Бон с кнопкой» на главной сцене, и «Айова», и «Танцы минус» были, вот чего я кайфанул. И «Елка» была, с Лизой повидались, я за кулисы, у меня был пропуск, мне дали пропуск за кулисы. И я зашел, чмокнулись, поговорили о многом, очень интересный был разговор. И концерт, конечно, был тоже неплохой. И знаешь, я о чем подумал, что вот я тоже говорю, что жанры рок, поп, инди и так далее. Ведь большое количество наших поп-музыкантов, если они выступают живьем, это, ну, реально рок-музыка. Вот даже группа «Артик и Асти», если вы были на живом концерте, у них нереально крутой коллектив живой, но это просто хардкор какой-то иногда. То есть студийное звучание, оно одно, а концертное совершенно другое. Ну, в общем, короче, всем, кто был на «Дикой мяте», тоже привет. Спасибо, было круто. Елка, проще.
1: Седьмое место.

0: Шестое место. Тут у нас притаился Лирик. В последнее время он мало что публикует в свои социальные сети. Я считаю, что про этого артиста не нужно говорить. На него нужно смотреть и его нужно слушать. А в ближайшее время вы где можете это сделать? Ну, конечно же, на большом Open Air Новом Радио.
1: 4 июля. Да, 4 июля в Лужниках. Ребят, там крутейший лайнап. И еще секретный гость будет. Будем там весь день пропадать, танцевать, наслаждаться. Я напоминаю, что вход абсолютно свободный. Так что 4 июля встречаемся в Лужниках с Лириком в том числе.
2: Шестое место.

0: у нас гремят выпускные не только в школах, но и в вузах. Дети гуляют, отдыхают. У кого-то впереди отличное будущее. Кто-то пойдет по наклонной. Ну, так бывает всегда. Ну, что делать? Вот, например, моя Мишель говорит, я боялась, что если не доучусь в институте, то стану бомжом. Примерно к середине второго курса это все дало сбой. У меня появилась первая настоящая группа. Репетиции в подвалах, гаражах с вечной нехваткой проводов, чтобы подключить инструменты. Учебу я не бросала, но отличница во мне умерла примерно в тот же момент. Мы играли на рок-фестивале в Нерюнгри, и тогда мне казалось, что это как минимум просто Вудсток. А когда выступали в легендарном клубе BSB во Владивостоке, я подумал, ну вот, все-таки что-то получилось. Не, вообще это классно, когда начинается, все только начинается. Я помню, у меня первая группа, у нас тоже репетиционная база была в подвале общаги циркового училища. Каким-то образом там какой-то чувак собрал инструменты, тайком мы проникали в это заведение, и там ночи напролет репетировали. Ну и здорово, действительно. Вот теперь, можно сказать, не тогда, а теперь получилось, когда пятое место в хит-параде нового радио на «Малиновой луне». +3 строки.
1: Пятое место.

0: по наклонной у нас идут другие парни. Минус две строчки на этой неделе. Четвертое место по Индия, Хчо и Мод. И пока вот двое артистов из трех все еще танцуют под Шаде, Мод двинулся дальше. Он выпустил новую летнюю песню под названием «Индо Клаб». Рассказал про эту работу, говорит следующее. «Я чувствую, что пришло время поэкспериментировать с формой и содержанием, с жанрами и ожиданиями, совместив трендовый афробит, наш танцевальный стиль и футбольную эстетику чемпионата мира». Короче, по трендам двигается, полотенечный танец уходит в прошлое.
1: Нифига себе, ты представляешь, как он осознанно подходит к созданию композиции. То есть, типа, я сейчас соединю футбольное настроение с трендом,

0: Многие люди сейчас спорят, соберет ли Ваня Дмитриенко лужники этим летом или не соберет, и обратились к главному специалисту по всем вопросам в нашей стране. Макс, как ты думаешь, кого спросили, соберет Дмитриенко стадион или не соберет?
1: Ну, пусть это будет Пригожин.
0: Нет, это Юрий Лоза, разумеется. В ответ он сказал, что...
1: Земля плоская?
0: Ну, разумеется. Это он первую очередь упомянул. А во вторую он сказал, что вспоминается ему осьминог Пауль, который стал известен благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей. Был тогда предсказатель футбольных матчей осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко. Вот так вот приблизительно с точки зрения Юрия Лозы выглядят шансы Ивана собрать стадион. Прав он или не прав, узнаем уже очень скоро. Ребят, ну теперь нам Лозе надо утереть нос. Это уже дело принципа. Давайте накупим билетов, чтобы ему доказать, что осьминог — это он. Ваня Дмитриенко, ртуть!
2: Третье место.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. Агат РФ «Пробег».
3: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
6: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов и гранд-финал. Второе место. Двигаемся на самый верх. Мари Крамбрери у нас там расположилась. И вот мы недавно говорили про детство, про Джонни, который вспоминал, что 50 рублей он нашел в своем детстве и накупил всего-всего-всего. Так Мари Крамбрери выпустила новую песню как раз-таки про детство и погрузилась в размышления. Неважно, хочешь ты этого или нет, говорит Мари, ты точно помнишь эпизодами свое детство. Я помню себя на велике, играющую в футбол с пацанами, бегающую со старшими срывать малину, помню себя, говорящую родителям неприятные вещи, помню то, помню это, помню, когда для меня родители были целая вселенная. Хочу ли я вернуть это время назад? Отвечает Мари, нет. Нравится ли мне быть взрослой? Она отвечает, да.
1: Ну, разумеется, там не было давки. Давы, в смысле, в детстве. Мари Крамбрери.
2: Второе место.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины. Здесь, на мой взгляд, чумовая песня. Я ее расслушал, честно скажу, не сразу, но во многом благодаря моей жене, которая очень нравится эта композиция. Она постоянно ее включает в автомобиле. Она просто залезла мне под кожу. И я даже стал задумываться, как Юлия Зиверт пишет свои композиции. И мне кажется, что у нее вот эта история с иностранными вклейками, какими-то иностранными словами, она неспроста. Я думаю, что изначально она эти песни сочиняет на какой-то... Кстати, есть такие композиторы, у меня многие ребята знакомы, которые пишут песни, ну, они изначально придумают некую мелодию и напевают ее на неком тарабарском псевдоанглийском таком языке, знаешь, не связанном вообще.
1: Птичий язык.
0: Да, птичий, лишь бы ложилось. И вот мне кажется, у нее происходит это именно так, а у нее совершенно западное музыкальное мышление. Mm-hmm. И поэтому отсюда рождаются вот такие вещи.
2: Life guy.
0: То есть, да, то есть, по большому счету, вот послушайте эту песню, вы поймете, что если бы на нее наложить чисто английский текст, вот прям на всем протяжении, это бы звучало очень органично. Потому что все-таки русский и английский очень сильно различаются, и там не все наши песни можно представить в переводе на иностранные языки. А вот это вот прям, ну, мировой хитяра, на мой взгляд. Такой энергичный, странный и крутой. Зиверт, «Газ». Плюс две строки, первое место.
3: Первое место.
4: Все мы изначально чайник

0: Это была Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. А мы газуем дальше. Газуем к следующей неделе.
1: Я газую в отпуск на неделю. А ты будешь отдуваться один или с кем там, кого ты найдешь. Какую-нибудь жертву, которая с тобой проведет хит-парад.
0: Ну, у нас не так их много. Это Кирилл Калинин, Райт Раун, это Эвелина Малинкина. Короче, все ведущие нового радио. Кого в коридоре поймают, того за руку и притащат.
1: Всего хорошего. Пока.
0: Пока-пока.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гаст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
12: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
12: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
12: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
12: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
12: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое.

0: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Давай, мы едем в Вавиленд. Ла-ла-ла. Всем привет, слушаешь Вавиленд. Новое радио, меня зовут Эви, со мной Дима Лапиков. Ура, четверг, токсичный, круто, супер, отлично. Давайте без прелюдий сходу я начну болеть летом. Кто это? Ну, мы долго будем... Сколько я должна ныть по поводу того, что кондиционеры слишком сильно фигачат, и это ненормально, что ты превращаешься просто в какую-то слизь? Зачем, почему? Вообще пробовали болеть летом? Знаете, что хуже? Это, я даже не буду приводить эти примеры, потому что они все не для эфира, но они все даже лучше, чем болеть летом. Когда все едят мороженое, а ты не можешь, потому что ты болеешь летом. Когда ты хотел бы купаться, но ты не можешь, потому что ты болеешь. Когда у тебя была запланирована тренировка по бегу, а ты не бежишь, потому что ты болеешь. И еще тебе на массаж нельзя. Еще подложка почему-то орет. Спасибо. Короче, болеть летом просто отвратительно. Отстой, меня это выбесило больше всего. Дальше. Я, значит, надеваю юбчонку, да, девчонка в юбчонке, потому что я отказываюсь вообще принимать болезнь. Я не болею. Мне плевать. Я выхожу, и что? Правильно, дождь. Ну, это адекватно. Но я разумная, поэтому я вызываю такси, не иду пешком, еду в этом такси, недовольна тем, что еду на такси, потому что я хотела пройтись.
1: А еще высокий спрос.
0: Еще высокий спрос и дождь. И, короче, друзья, меня искренне со всей силы бесит этот четверг и все, что в нем происходит. Ты что скажешь мне?
1: А у меня отличное настроение, но я тебе специально сразу... Сходу. А где? Подождите, я все напутал. Нет.
0: Ясно.
1: А что вообще происходит?
0: Чувак, на кнопки нажимать не умеешь?
1: Я вообще разучился. Меня
0: так
1: забыл,
0: у тебя фейдер не выведен.
1: Я забыл, как работать.
0: Так ты выведи фейдер, вот нажимай, а то уводи.
1: Смотри, вот ну. Я тебе показываю, один раз показываю. Нет, все правильно.
0: Нужно
1: я хотел тебе
0: включить, потом выключить.
1: Ну, опа, и ничего не происходит. А как так?
0: А ты авто снял?
1: Ой.
0: У тебя реально авто стоит?
1: А почему оно стоит?
0: У тебя реально авто стоит?
1: Ну, раз я до сих пор, понимаешь, понаставили свои вот этой вот непонятно чего.
0: Ой, да, Даша пишет, не ной, пожалуйста. Даша, ты давай не беси меня тоже, хочу и ною.
1: Ты слишком прям токсична, как-то с
0: как
1: самого...
0: Как четверг, потому что вся неделя была слишком сладкая для того, чтобы сегодня не быть токсичной.
1: А-а-а.
0: Ты научился пользоваться? Уже можно?
1: Наверное, да. Вот, да. Тебе под настроение, дождливое.
0: Спасибо большое, спасибо. Это не дождь, это мои слезы. Но как здорово, что слезы и дождь совпали, я могу плакать, никто не знает об этом.

кто бы знал, что идет. Слепы мы или нет доступа к смыслу. Дева ждет, что любовь близка. Только дай

0: Че это я новая? Я уже 2 года как старая.
1: Че было, то и поставил.
0: Соберись вообще. Ты что, там буквально 2 кнопки, 2 притопа, 3 приклопа.
1: Тебя, смотри, тебя раздражает все. В другой день недели ты бы абсолютно не обратила внимания.
0: Да, но сегодня четверг. Я полностью проживаю весь негатив. У меня еще сегодня был психолог. Психолог мне сказал... Ой, я даже не буду начинать. Опять 3000 рублей, 5-10 платишь, и все. И ты такой... Хочу быть лучше. Вот уже год занимаюсь психологом. Если бы я не занимался психологом.
1: Я вообще бы, да, башню рвет.
0: Да. Так, короче, друзья, вот тут подкинула Таня. Была ли токсичная тема про кондиционеры? Мы с этого начали. В смысле, кому-то дует, кому-то холодно, кому-то жарко. Всегда дует, всегда дует. Я сейчас включила его, выключила, 24 поставила. Почему дует холодом? Объясни мне, ты чувствуешь холод? Или это между нами?
1: Свежесть.
0: Я вообще не понимаю, меня это раздражает. Дальше. Про такси я сказала. А что, кроме меня никого ничего не бесит? Этот пришел опять какой-то возвышенный. Ты что, счастливый какой? Что тебя радует-то в жизни? Чему радуемся?
1: Тебе.
0: Причина тряски.
1: Мама.
0: Объясни мне.
1: Но у меня нет причин быть сегодня таким токсичным, потому что если я буду токсичным, то мы с тобой поругаемся.
0: Ну так давай поругаемся.
1: Нет, нет.
0: А что, тебя вообще ничего не бесит?
1: Да ничего меня не бесит.
0: Не конкретно сегодня, за прошедшую неделю.
1: Нет, нет.
0: За след предыдущий.
1: Нет, а я уже просто побесился до этого. Один Вадим в отпуске.
0: Ну.
1: И меня это бесит просто.
0: Вот. Давай.
1: Потому что мне приходится работать
0: вот,
1: допоздна.
0: Вот, давай,
1: а
0: правильно.
1: С утра мне надо ехать на съемки.
0: Вот,
1: а так
0: вот.
1: Бы я бы отдыхал.
0: А что ты сидишь? Это не держи в себе. Нельзя держать в себе. Для этого и нужен такой день, чтобы это все выплескивать. Давай Вадима залошим. Подумал, вот додумался брать отпуск на 2 недели летом, когда мы все работаем.
1: Я не могу его лошить прям полноценно, потому что... В конце июля я уйду в отпуск, да,
0: все,
1: и...
0: Пока.
1: Но им придется... Вот тоже, да, я ухожу в отпуск, и им надо разбирать всего лишь по 2 дня, субботу и воскресенье. А мне приходится брать 5 дней. Где справедливость? Ну да, мне за них платят.
0: Ну
1: и
0: да.
1: Что? И что? Приходится пахать, упахиваться.
0: Ага. Так, ладно.
1: А Саша Титов, кстати, нас не услышит, к сожалению.
0: Да, а что с ним?
1: А он к мануальщику пошел.
0: К мануальщику?
1: К мануальщику.
0: Это когда у тебя как доширак вот так вот ломают?
1: Да.
0: Ты платишь за это 5000?
1: Ставят вот деревянную такую эту, какой-нибудь цилиндр, и по нему кувалды, бам, и по хрящику какому-нибудь.
0: Я бы тоже сходила к мануальщику. У меня вообще была запись на массаж сегодня, но мне чат GPT сказал, что нельзя записываться на массаж и ходить на массаж, когда ты болеешь.
1: А, кстати, знаете, что этот человек лайкает в интернете?
0: Что?
1: А, я просто был удивлен, увидев
0: что?
1: Это. А, как успокаивается Эви? Она, значит... Ей попадаются видосы, где пылесосом засасывают всякие блестящие штуки, перья. И она 2 минуты смотрит это. А может быть и дольше.
0: Это правда. Я сохраняю все, но я не подписываюсь, чтобы совсем с ума не сходить. Это мой любимый контент. Моют ковры. Вот такие прям грязные,
1: чтобы они были чистые. Но ковры, ладно, ковры норм тема.
0: Когда, причем пылесосить нужно именно блестяшки, потому что они вот такой вот звук делают.
1: Да, да, да.
0: Очень приятный. Мне еще очень нравится, когда режут мыло и хрустят мылом, но когда моют, мне не нравится.
1: Ну просто, я даже не видел такой контент АСМР.
0: Да?
1: Да. Резать мыло, это просто тренд 2020 года.
0: Да,
1: старье.
0: Но до сих пор актуально.
1: Ковры мыть, норм тема. Мы... Особенно такой, который пролежал 20 лет в погребе под землей, и мы его сделали чистым, насколько это возможно. Ой, нет, Саша еще не у мануальщика.
0: Ой, Саша,
1: или
0: прости.
1: Вы слушаете, или тебя сворачивают в креветку под новое радио. Правильно. Хороший выбор.
0: Саш, если у тебя завтра что-то не будет работать, вообще прям сейчас подумай, надо ли тратить деньги на то, чтобы тебя били. Ты просто попроси. Мы устроим какую-нибудь вечеринку тематическую. Кто вообще это придумал? Ну, а с другой стороны, мануальщик это тот, который вот на точечки нажимает, на лоб нажал, и у тебя задница не болит.
1: А я не помню. Я ходил один раз, мне сказали, что нужно, и меня, правда, в бараний рог скрутили, очень было больно. Потом, конечно, прошло, мне там шею замыкало давно, но... Ничего приятного не было. За 7000 вроде бы я ходил тогда.
0: 7000?
1: Да.
0: Ты дитя мажоров вообще. Включай трек, не могу это слышать.
2: Эви Лэнд на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов.

0: Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радіо. Radio.ru. Еві Ленд. Хочеться всегда.
1: Этот опять наворотил, что-то ничего не понимает.
2: Это не я наворотил.
1: Вообще ничего не понимает, что он там тычет,
2: это
1: куда.
2: Это не я наворотил, такая вот версия.
1: Я вообще не понимаю. Друзья, короче, всю неделю все ведущие жалуются на программу. Я вам так скажу, я еще раз напомню, что мы с Тёмычем работали на этой программе, и все было нормально. Поэтому я могу принять все недовольства, кроме его. Все остальные почему-то супер недовольны. Программа как два пальца об асфальт. Очень простая, там две кнопки всего.
2: Но вот она живет иногда все... своей жизнью, как будто бы.
1: Я вообще не понимаю, в чем драма. Ну ладно, не будем в этом. Сегодня токсичный четверг. Друзья, у нас сегодня тема для обсуждения. Во-первых, это вообще нормально, вы считаете? Уважительно не общаться с нами в наших, вообще вот во всех мессенджерах на протяжении недели? То есть для вас это поведение приемлемо, для меня как будто бы нет. Если вы хотите, чтобы меня уволили, так и напишите, увольте ее. Так меня, может, уволят. Я, может, замуж выйду и уеду жить на Сицилию.
2: Ого.
1: А? Ребят, не пишите,
2: а еще
1: пожалуйста.
2: Варианты какие есть, кроме Сицилии?
1: Больше никаких, скорее всего, буду безработная и подметать улицы. Потому что я больше ничего не умею, только быть прикольной. Короче, друзья, тема для токсичного четверга такая, интересная. Она родилась, как всегда, не просто так. Как вы знаете, все мои темы... Сделай чуть потише подложку, пожалуйста. Как вы знаете, все темы, они берутся у меня из либо моего опыта, либо из опыта моих друзей. Значит, у меня подружка поехала с другой подружкой сейчас в путешествие, и они там познакомились в компании ребят. И так получилось, что им обеим понравился один парень. И он сначала за одной ухлёстывал, а потом за второй ухлёстывал. И в итоге выбрал первую. И они на этой почве поругались, потому что одна сказала второй: если честно, мне тоже он понравился, а вторая говорит: и чё, это не мои проблемы, и всё. Понимаете?
2: Так, и в итоге?
1: И в итоге, ну, что, из-за мужика мы не ссоримся. Поэтому я решила обсудить. Вот представьте, что ваш друг влюбился в вашу девушку. Что вы будете делать? Или вы влюбились в парня подруги. Что вы будете делать? Может быть, у вас была такая ситуация, что вам, ну, нравится один и тот же человек. Хотя вот мне тут пишут сходу, такая ситуация неправдоподобная. Тут две подруги ничего не решат. Мужик пусть выбирает. В смысле мужик пусть выбирает? Не поняла. Стоп, подожди. Запрос такой. Вот представьте, у вас есть парень, у вас все хорошо, и ваш парень понравился вашей подруге. Он должен выбрать, с кем ему остаться, с вами или с вашей подругой. Что вы имели в виду? В общем... Пишите, сами знаете куда. Будем все читать, хочу поразмышлять на эту тему сегодня жестко.
0: Эви Ленд на новом радио.
3: Как

0: Завсегда.
1: Ребята, ставьте лайк, если хотите послушать «Дождь по лужам», «Дождь по крышам», «Дождь возьми меня повыше», «Растворилось чё-то тада», «Чтоб хотелось меньше плакать», «Шум дождя и шум прибоя», «Чё-то тара-тыра-тора», «Тита-рита», «Тута-тута», «Дождь по крышам», «Дождь по лужам». Дима не знает эту песню, вы представляете? Я говорю, он просто, ну, ребенок.
2: Я не все помню, извини.
1: Тебе просто 5 лет, 15.
2: «Павла Волю» споем. Вот и все.
1: Пионер, блин, вообще классику не знаю.
2: Пионер в смысле телевизор?
1: О, или DVD, DVD проигрыватель.
2: С 2009 или 2010 их не выпускают, или какого-то там, да. А у меня до сих пор есть телек Пионер, такая плазма, и он весит просто тонну. Вот, знаешь, сейчас большинство телеков, они такие легкие, неважно, какая у них диагональ, а тот прям тяжеленный.
1: Ты винтажка.
2: Ага.
1: А новость какую-нибудь выдай мне, пожалуйста. Че сидишь? Вот тут Ирина пишет. Привет, я не по теме. Мне так нравится, когда вы с Лапиковым работаете. Так он просто тайно в меня влюблен. Поэтому и звучим хорошо. Но он это тщательно скрывает. Сегодня на меня даже не смотрит, представляете? Демонстративно. Я тяну время, пока он новость найдет.
2: Да я даже подготовил парочку каких-то, но вот самая такая популярная сейчас у россиян развивается бензиновая тревожность.
1: Еще бы. А какая? Ребят, я шарю, я тревожная конструкция. Если вам нужно из-за чего-то потревожиться, спросите меня, я вам подкину вообще легко. Любую, подай мне тему, я тебе скажу, как из-за нее потревожиться. Ну, с бензином все понятно, тревожимся. Еще что-нибудь.
2: Ну, хорошо, я не могу найти в магазине ягодные лукошки.
1: Ягодные лукошки пропали?
2: Нет.
1: Она
2: так сейчас искренне испугалась. Нет, ягодные лукошки на месте. Но если...
1: Нет, пожалуйста, не шути так. Я очень люблю ягодные лукошки. Я в эту секунду сразу, у меня перед глазами все воспоминания, когда я ела ягодные лукошки. Я понимаю, если их больше не будет, я не переживу.
2: Ну какая-то тревожность, как назвать?
1: Очень тревожная, ягодно-лукошная конструкция по тревожности. Ягодные лукошки с вишней самые вкусные.
2: А я вчера первый раз попробовал с клубникой.
1: Нет, это все фейк.
2: Ну, ничего так.
1: Ничего так.
2: А с вишней самые?
1: С вишней самые вкусные. С вишней это топ. Это сначала они, потом Ариана Гранде и так далее. Понимаешь, с вишней самые вкусные. Потом у них был прикол этих лукошек, когда они начали какие-то вот эти вот потатая, вот это все пихать.
2: А, да, у них
1: не
2: есть
1: надо,
2: еще.
1: Не надо, друзья. Я вам так скажу.
2: Экзотика.
1: Всегда есть тот самый друг, который почему-то любит пробовать новое. Знаете, вот вы всегда пьете капучино, а это дурило картон. Вот ему нужно вот раф на грушевом молоке без лактозы с кокосовой стружкой.
2: На бульоне.
1: Да, чтобы он сделал глоток и сказал, фу, какая это мерзость. Но при этом будет добивать до конца. Вот не ведитесь на все экзотик вкусы. Потому что киндер-молочный ломтик – это лучшее, что есть в мире. Киндер-молочный ломтик с персиком – ну это издевательство. Это просто какая-то, ну, издевка. Киндер-кантри – супер. Киндер-кантри с миндалем, слава богу, не существует. Поэтому нужно по классике, друзья. Классика – это основа основ. Это как прийти в Мак и тоже начинать вот эти вот всякие спешлы. Нет. Двойной чизбургер, картошку фри, сырный соус, молочный коктейль ванильный. И все, и вы счастливы. Ну и кола без сахара можно.
2: Еще одна новость, как раз минута есть. Поколение Альфа хочет работать руками. Дети 5-16 лет, вот в этом возрастном диапазоне, выбирают профессии пожарного, электрика, сварщика и другой физический труд.
1: Так и работают. Все в детстве хотели быть кем-то. У меня Матвей Малинкин хотел быть мусороуборщиком, а Вася Малинкин хотел ходить в противогазе. Я не знаю, что там за работа такая, но может быть... Ладно. Да, мелкая моторика.
2: А все стали айтишниками?
1: Да, в 12. Угу.
2: Ну, а, кстати, есть такие дети.
1: Да, да. В Китае. Там родился сразу вундеркинд. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Новое.
11: Ребята, ставьте лайк, если вы рады, что...

0: Так, лукошки обсудили, новости обсудили, самое время вернуться к теме. Мы сегодня обсуждаем, представьте, если вот у вас есть парень или девушка, к вам пришел ваш друг и сказал, люблю жестко его, что будем делать? Вот, будем сейчас читать сообщение по теме, когда Дима откроет сообщение. Итак, пишет нам Мэри Фиеста. У меня такое было, правда, очень давно. Я встречалась с парнем, но там была какая-то ерунда. Гуляли все время в компании. Потом как-то с его другом начали плотно общаться. Но первому сразу все сказали и объяснили. Долго встречались со вторым, чуть до свадьбы не дошло, дружба сохранилась со всеми. Слушай, ну если со всеми в итоге дружишь, то это очень приятно. Но просто знаете вот эти мемы про то, что когда он скидывает тебе кружок со своими друзьями, а там все в твоем вкусе, кроме него... Что тогда делать? Принимать его таким, какой он есть?
1: Брат, главное, чтобы тебе нравилось.
0: Ну да, да, да, да, да. Так, мужик ухлёстывал за двумя подругами и отхлестал в процессе обеих. Так, что понравилось обеим. И они поругались. А мужик, видимо, довольно как сон остался.
1: Там дальше сообщение есть. У меня аж дурно стало от него, пока я его читал. Ничего не понял. Было дело в студенчестве. Моя подруга познакомилась с парнем. Начала с ним встречаться. У этого парня был друг, с которым она познакомилась. Позже он ей стал нравиться. И чтобы ее парень брал на прогулки этого друга, она стала звать меня с ними гулять. В итоге этот друг, который ей нравился, стал за мной ухаживать. И мне он тоже стал нравиться. Но я знала, что подруге он нравится, и я не могла с ним начать встречаться. И отшивала его. Когда подруга узнала, что он ко мне подкатывает, она устроила истерику мне, что я с ним общаюсь. Хотя отношения она строила с его другом. Вот так бывает. Кто что понял?
0: Я все поняла.
1: Я ничего не
0: я
1: понял.
0: Я все поняла. Это такая драма.
1: Это такая скороговорка.
0: Это такая драма. На самом деле, вы зря угораете. Мне кажется, что такого очень много. Просто об этом не говорят. Мне кажется, я не знаю, как у парней. Я, извините, я вам всем не очень сильно доверяю. Потому что вот вся мужская солидарность, она длится до вашего первого расставания. Потому что потом его друзья либо тебя демонстративно все игнорируют, либо демонстративно все бегут тебя утешать. И тут как бы вопрос мужской солидарности под огромным вопросом. Сколько раз... Ой, я даже не хочу начинать это. Но что касается женской солидарности, я знаю, что парень подруги или любой человек, персонаж, который ей нравится, автоматически для тебя самый неинтересный человек во вселенной. Никаких флиртов и вот этих шуточек и прочего.
1: Но
0: это табу.
1: Ты правильная, добросовестная конструкция.
0: Это я, добросовестная конструкция. Поэтому, не знаю, мне странно. Так, подружилась с девочкой, учились вместе. Ей нравился парень. Работал с ее отцом. Стали встречаться. Я читаю медленно, чтобы вы все поняли. Стали встречаться, поженились. Его уволили сразу. Ну, я тоже понятно. Подругу потеряла сразу, хотела сказать, что мы дружили с... Я ничего не поняла. Подружилась с девочкой, учились вместе. Ей нравился парень. Работал парень с ее отцом. Стали встречаться, поженились. Его уволили сразу. И я тоже, понятно, подругу потеряла сразу. Я ничего не поняла. Ты подожди, я не понимаю, кто с кем встречался.
1: Ну, кто-то там, что-то там с отцом.
0: Подождите, подружилась с девочкой, учились вместе. Девочка и девочка учились вместе. Ей нравился парень. Девочке нравился парень. Он работал с ее отцом. Парень, который ей понравился, работал с ее отцом. Стали встречаться. Может быть, она встречалась с отцом подруги? Почему тогда ее уволили? Я ничего не понимаю вообще.
1: Но ты там, может, дальше написано? Нет? Нет разъяснений
0: Нет,
1: никакого.
0: Там дальше еще сложнее, там уже новые персонажи будут.
1: В результате мы женаты уже 24 года. С кем? С отцом?
0: Так непонятно, или с девочкой. Что происходит? Светлана, блин, напиши заново историю, я ничего не поняла. Подружила? Ничего не понимаю, правда, сложно.
1: Да, надо от Светланы какое-то объяснение, потому что я тоже сейчас смотрю и ни черта не понимаю, что там написано.
0: Я тоже ничего не понимаю. Так, мне нравился парень подруги, пока я не сделала психологический разбор. Оказалось, мне нравился не он, а именно его отношение к моей подруге. Сделала выводы, что хочу видеть в своих отношениях. Это очень интересно. Это я вот за это психологу плачу. Для того, чтобы тоже самостоятельно с этим разбираться. Видишь как? Иногда мы влюбляемся не в человека, а в то, что мы в голове додумываем. Мы можем представить образ человека и влюбиться в него, а человек не соответствует.
1: Может, тебе психолога ставить на утро, чтобы ты немножко это выдыхала перед эфиром?
0: Все, отстань. Отвали.

0: Сегодня токсичный четверг, я напоминаю, это единственный день недели, когда мы можем высказывать абсолютно все, что нас бесит, раздражает, не нравится, пробки, коллеги, цены, все что угодно. Никто вас не осудит, мы просто сливаем весь этот негатив и идем дальше жить свою лучшую жизнь. Дальше, хватит нас шиперить с Лапиковым. Это в прошлом.
1: Мы клеили... Это во вчера.
0: Это во вчера.
1: И завтра. Сегодня нет.
0: Неправда.
1: Развод и девичья фамилия.
0: Неправда. Мы с тобой...
1: А ты помнишь такой сериал?
0: Клеили друг друга в прошлом году. А потом мы поняли, что лучше всего у нас получается дружить. Поэтому мы с Лапиковым братишки. Что вы начинаете?
1: Это сериал 2005 года.
0: Откуда ты... Тебе 7 лет. Откуда ты знаешь сериал 2005 года? А «Кармелиту» ты смотрел?
1: Да, чуть-чуть с бабушкой. Врешь. Нет.
0: Ну ладно. Новость, давай, заговорил, у тебя несколько, давай следующую.
1: Да ё-моё, нет у меня новостей.
0: А тебе телефон зачем?
1: Чтобы звонить.
0: Тебе что, 73?
1: Так, предзаказ GTA 6 начался, если кому-то...
0: Да, очень
1: кому-то,
0: актуально, да, для всех.
1: Ребят, ставьте
0: лайк, если вы Артём Райтраунд, и вам актуально.
1: Ну мало ли, мало ли. А вот, все, кстати, да. Я видел новость, нет, о том, что Adidas показал какую-то куртку с Кондеем в коллабе с Риком Оуэнсом. И она выглядит так, как вот этот вот самонадутие фетишисты с Авито.
0: Это самый странный, клянусь, я вообще понимаю, что мы не изучаем, мы вообще ничего не знаем друг о друге. Вообще мы не понимаем, что люди делают дома у себя.
1: И
0: когда
1: не надо,
0: была
1: как
0: вот
1: будто
0: эта
1: бы...
0: история про самонадутие и все эти пуховики, это ведь странно. Меня пугает количество фетишей, ну скажи.
1: Да ты каждый раз...
0: Ну так скажи.
1: Я фетиш. Я фетиш.
0: Не спорю. Или фетиш.
1: Но нет, фетиш как-то звучит ужасно.
0: Ну-ка загугли прямо сейчас.
1: Так же, как знаешь,
0: загугли прямо сейчас.
1: Ты говоришь граффити или граффити?
0: Граффити, правильно.
1: Да. Но как будто бы граффити звучит приятнее.
0: Ты откуда знаешь?
1: Ой, ты откуда знаешь?
0: Я знаю, потому что я встречалась с человеком, который рисовал граффити в школе. Каждый раз, когда мы с ним расставались, а это примерно каждое утро, а потом к концу школьного дня мы мирились.
1: Точно, и тебе рисовали же, да. Фетиш, правильно.
0: Весь город был посвящен мне.
1: Фетиш, правильно.
0: Фетиш. Так вот, меня пугает количество фетишей, которые мы не знаем. То есть мы уже разобрались с ногами, мы разобрались с пуховиками. А что еще вот тебе есть? Что у тебя еще есть? Расскажи, пожалуйста. Какие фетиши ты знаешь? Я как будто бы ничего и не знаю больше.
1: Надо думать, я тоже так не вспомню. Какие-то просто... понимаешь, с куртками это зафорсилось. Это стало популярным, и как чью-то больную фантазию вынесли в массы.
0: Так выяснилось, что таких людей, которые любят эту, разделяют больную фантазию, их очень много. С ногами тоже мы выяснили, что их дофига.
1: Латекс. Вот эти вот все истории с костюмами. А-а-а. Я как-то помню, тоже это было одно время.
0: Переодевашки ты имеешь в виду? Ролевые игры?
1: Ну нет, именно вот эти вот костюмы, которые, я не знаю, тебя как
0: старая... А просто латексные костюмы?
1: Ну, наверное, ну, что-то да, с ними было связано, но что, я не помню.
0: Ну это тоже к пуховикам, мне кажется.
1: Которые я вспомнил, которые без лица, вот что.
0: Да,
1: типа, которые как, прям, знаешь, как вторая кожа, ты,
0: да,
1: ну, короче...
0: Я хочу уже закончить этот диалог.
1: Это нет, это страшно, мне кажется,
0: да.
1: Что если у тебя...
0: Там только отверстие для рта.
1: Ну, наверное. Не
0: там
1: знаю.
0: Маски просто.
1: Не знаю, я такое не смотрю. Поэтому мне кажется, что клаустрофобия начинается и появляется, даже если у тебя не было.
0: Конечно. Это то же самое, что надеть на себя пакет. Мусорный пакет и связать снизу ноги. Все, ты болтаешься как мусор. Что это такое?
1: А ты что, итальянская мафия? Звучит примерно так.
0: А мне нравится. Мне нравятся фильмы про мафию. В прошлом году у меня был какой-то загон, и я решила смотреть все подряд. И я все подряд и смотрела. И мне очень понравилось.
1: «Однажды в Америке» смотрела?
0: Конечно.
1: «Казино» смотрела?
0: Конечно.
1: Ладно.
0: Ты пау-пау-пау, все мимо, я все смотрела.
2: Я погряз в рутине, но, увы, других путей нет. Покажи мне свой мир, я приплыву к нему на огромной льдине. Чтобы не утонуть в вине, смотри, не утопи себя в вине. Круговорот этих мыслей тяжким грузом на спине.

0: нравится всегда.
1: Так, погнали дальше. Значит, мы сегодня обсуждаем, что делать, если вы встречаетесь с кем-то, и к вам приходит друг и говорит: я люблю вашу вторую половину. Что дальше? Минус дружба, минус вторая половина и так далее. И вообще, чисто теоретически, это ведь возможно. А сколько вообще историй о том, когда ты расстаешься с кем-нибудь и назло начинаешь отношения с близким человеком из окружения?
2: Не знаю, у меня такого никогда не было. Это как-то не по-товарищески.
1: Так, ты ни с кем не встречаешься, Дим. Ты попробуй на вкус отношения хоть раз, тогда и будем с тобой разговаривать. А тут интрижки мы не можем обсуждать, это не считается. Это другое. А есть люди, которые, они, ну, больше дня в отношениях, понимаешь? Ну, типа...
2: Бывает такое?
1: Тут, да, 25 часов мы вместе. Вот такой праздник ты хотя бы раз попробовал отпраздновать. Сегодня 7 минут, как мы с тобой пара. Вот такие вот праздники, понимаешь? Короче, вот смотрите. Вот вы встречаетесь с молодым человеком, вы расстаетесь, плохо расстаетесь, и вы назло ему начинаете встречаться с его другом, например. У меня вообще, мне так обидно, у меня был один бывший, и мне до сих пор жалко, что я с его батей не замутила. Вот он бы вообще не, он бы не пережил
2: вообще эту историю.
1: Он бы просто, мне кажется, с ума бы сошел. Мне жаль, что это нереализованная мечта, она так и останется мечтой. Но что-то в этом есть, такое гадское, злостное, мстительное. Чуешь?
2: Да-да, чем-то попахивает.
1: Так, идем дальше. Подруга влюбилась в моего бывшего. Я их сама свела. В детстве они любили друг друга, но они не виделись. Что, стоп? В детстве они любили друг друга, но они не виделись. Это как? А как они полюбили друг друга? Друг друга не наблюдаю. Это что, виртуальная любовь, виртуальная семейка? Выбери цифру, кто ты мне. Выбери цифру, что ты хочешь со мной сделать. 1. Любить. 2. Целовать. 3. Ненавидеть. Это вот это или что-то другое? Так, идем дальше.
2: А тут даже мемы скидывают на эту тему. Ты видела обычный разговор двух лучших подруг, и там диалог. Мужчина хоть есть у тебя? Да. Заботится о тебе? Да. Работящий при деньгах? Я не понимаю, ты у меня его отобрать хочешь или что?
1: О, ну хохма.
2: Но неплохо, на самом деле. Это знаешь, как вот эти вот те, кто пишут, что... Какие планы на сегодня? На свидание. Во сколько тебя забрать? И, кстати...
1: Это смешно.
2: Но вот... Как девушка, ответь мне, пожалуйста. Я просто видел всегда 50 на 50. Такая история. Это типа ок или нет?
1: Это смешно.
2: Или пахнет мужчиной?
1: Это смешно, если человек, который тебе это написал, тебе нравится. Если тебе нравится парень, и он такой, во сколько тебе забрать со свидания с твоим тюбиком, и тебе он нравится, это смешно.
2: А зачем ты идешь на свидание с тюбиком тогда?
1: Вот. Ну, это давай не будем сейчас рассуждать, зачем
2: уже,
1: ты,
2: да.
1: Чему. А если он просто сталкер, которого ты несколько раз отшивала, то тогда это не смешно.
2: Ну, мне кажется, те, кто пишет «пахнет мужчиной», это явно не про сталкера речь.
1: Ну да, пахнет. Вообще, когда мужчина делает какие-то действия, это пахнет мужчиной. Когда надо объяснять, это не пахнет мужчиной.
2: Фраза такая, как «Рилс полетел в стратосферу», да?
1: Да. Пожалуйста, подписывайтесь, не теряйте. «Человеки-человечица».
2: Да-да-да.
1: Нашумевший тренд. И что еще?
2: Да там список-то большой. Просто все это... Мы с тобой не знаем просто, и хорошо.
1: Да, да. Мне уже неловко стало чуть-чуть.
2: От чего? От того, что я развернулся к тебе?
1: Да, мне какое-то повышенное внимание резко. Тестостерончик свой поубавьте.
2: Я постараюсь.
1: Угу. Заберите моего мужа, хороший, добрый, заботливый. Допустим. Скидывай фотку, рост, возраст и так далее.
2: Комната жениха уже готова.

0: ВК Музыка выжимают самый сок. Фреш Ток. Супер новинки, чарты ВК Музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК Музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фреш Ток.
0: Фреш Ток каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом. Реклама.
2: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.

0: хочется всегда.
1: Ребята, мне попался рилс, где овечка плачет. Ты видишь, у нее еще слезы там в конце. Это я. Я грустнее. Я грустнее разбитие. Несчастнее мили. Давай, Дима. Ну,
2: что тебе? Биполярка, просто биполярка.
1: А я говорила, короче, у меня была сессия как-то с психологом недели две назад, и она мне говорит: Вильна, вот мы с вами уже год занимаемся. Блин, вообще мой психолог — это лучший человек в жизни. Просто Татьяна Александровна, просто легенда. И она мне говорит: Вильна, а вот ведете ли вы дневник настроения? И подводит меня к тому, что надо бы вести дневник настроения и вообще отследить. Она такая: есть ощущение небольшое складывается, что вот раз в три месяца у вас, ну, какой-то вот такой откат стабильный происходит, лютый.
2: А в какую сторону?
1: Ну вот качели. Тебя сначала очень сильно вниз, а потом очень сильно вверх. Раз в три месяца, прям вот это ярко выражено. Я думаю: о, шутки про биполярку перестают быть шутками. Но это все, конечно же...
2: Шутки. Или не шутки.
1: Шутки или не шутки. Понятно? Наташа пишет: а как же я лучше... Наташа, наш редактор главный. Наташа, ты вообще, ты больше, чем человек. Ты сверхчеловек. Ты человечище. Ты планета, Наташа. Наташа, я люблю тебя. Наташа, а я так почему-то говорю, как будто у меня в отпуск не отпускают. Меня туда палками гонят.
2: Мне сейчас интересно, а Саша Титов из тубусов, который его свернули и положили, слышит нас?
1: Саша Титов ничего не может делать, потому что ему что-то там нажали. Он еще послезавтра только ух у него... вернется. Ух да слух. Он пока не может реагировать. Он пока, да, выбрал быть счастливым. Кто вообще мануальщик? Зачем? Вот ты ходишь, как часто ты в больницу ходишь?
2: Не, ну, слушай, сидячий образ жизни, я имею в виду работа, мало ли что. Но...
1: Это не ответ на мой вопрос. Я спросил, как часто ты загоняешься.
2: А я подводил к новости.
1: А, ну давай.
2: А знаешь, какая новость? Вот что хорошо, что в офисе и к мануальщику, потому что удаленка, по словам врачей, делает из россиян психов. Вот так.
1: Я думала, будет про геморрой, если честно. Потому что когда у Сишки начинают так рассказывать, там заканчивается тем, что нашли стакан.
2: Я сходил. Я думал, что он рассказывает свою...
1: Нет, он, у него просто новости.
2: Я понял, да. Так а ты знаешь вот этот мем, где слабая аура? Да. Что ж мы будем делать? Сильная аура, им платят за это зарплату, пусть и разбираются.
1: Да. Ребят, вообще.
2: Так вот,
1: что?
2: Значит, в затворничестве у сотрудника ухудшается память, внимание, развивается хроническая тревожность и паранойя. Ты работал когда-нибудь на удаленке?
1: Я не помню.
2: Это у меня такого не было, но режим... Я очень сильно расслабился.
1: Конечно.
2: Я вставал в 2 часа дня.
1: А что поменялось в твоей жизни?
2: Я не встаю в 2 часа дня. Блин. Потому что у меня 2 работы в день.
1: Но ты...
2: Я не встаю, не могу встать в 2 часа дня. Даже если я лягу в 5 утра, я все равно проснусь рано.
1: В смысле, если? Даже когда?
2: Да никогда.
1: Даже учитывая, что я ложусь, ты хотел сказать? Что вы должны знать про Диму Лапикова? Вот вы понимаете, вы можете спать, у вас может быть режим. Он тот, кто в 5 утра может прислать самое ужасное вообще видео в интернете. Я не знаю, где это вообще найти можно.
2: Она в 7 утра на него ответит, и я отвечу тут же.
1: И он, да, то есть ты, это тот самый друг, по которому ты не можешь определить, когда он спит. Потому что вы можете в 11 похихикать, потом в 3, потом в 5, потом в 7. Где сон вообще в этом расписании? И... Да, 2 работы, я все понимаю, но сон же должен присутствовать. Должен быть период, когда ты не отвечаешь.
2: Но при этом я не прячу время своего захода в интернет, как многие это делают.
1: Что, у тебя премиума нет?
2: Тебе нет, платить? Я просто, мне не надо.
1: Ты типа не скрытный?
2: Да, я не параноик вот этот вот, и мне не надо. Все же делают это зачем? Чтобы игнорить. А я могу...
1: Нет.
2: Да, это факт. Все, кто ставят недавно в соцсетях, да, это специально, чтобы игнорить и не отвечать, чтобы через предпросмотр открывать диалог и все. А я делаю это в онлайне, чтобы все видели, что я онлайн заходил тогда-то и игнорю.
1: Ты ужасный человек. Так это же хуже.
2: А почему хуже? Я
1: Потому
2: не занимаюсь самообманом.
1: Ты заставляешь людей страдать.
2: Нет, я просто потом пишу привет, даже если, ну, если мне пишут, что не отвечаешь, я говорю: сори, был занят. Действительно был занят. А если я не хочу отвечать, да я не хочу отвечать.
1: А зачем ты заходил, если ты был занят?
2: Ну, кстати, мне очень часто прилетали предъявы. Например, если ты откроешь документ, то ты остаешься онлайн, только у тебя открыт документ. Я вот так, знаешь, по какому-нибудь пресс-релизу 10 страниц так листаю, мне вообще пофигу. Я захожу туда, чтобы почитать, а потом типа что не отвечаешь?
1: Конечно.
2: Претензии не обоснованы, но зато я не прячусь, как многие.
1: Да, тебя поди найди еще. Все, сворачиваем эту канитель.
0: Эви Уайлд на новом радио.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Так, друзья, мы сегодня с вами обсуждали, что делать, если вот вы в отношениях, вам понравился... Ой, не так. Ну-ка, как я говорила, скажи. Ты меня не слушал.
1: Очень, нет, это просто очень красивая подложка. Мне да, дико мне она нравится. Ты говорила о том, что если вы встречаетесь с молодым человеком, но приходит ваш...
0: Его, получается.
1: Ну, и его друг, да. Неважно. Короче, друзья вмешиваются в отношения со словами «Мне нравится твоя вторая половинка».
0: Да. Так, вот Данил пишет: «Цель встречания заключается в том, чтобы понять, подходите вы друг другу или нет. И если поняли, что есть кто-то лучше, почему нельзя переключиться на кого-то другого?» Можно. Есть нюанс. Будет здорово, если вы начнете переключаться, выходя из отношений. Потому что очень часто почему-то, и опять же, я не могу говорить про девочек, так как я так не делаю, мои подруги так не делают. Соответственно, в моем мире девочки так не делают. Но я знаю, что и такое бывает. Но парни почему-то зачастую, находясь в отношениях, в этих же отношениях ищут кого-то другого. Я это не уважаю.
1: Осуждаем.
0: Осуждаем. Подкатывают. Осуждаем. Лайки ставят. Даже это мы осуждаем. Потому что если ты лайкаешь все подряд, окей. Но когда ты лайкаешь особо откровенный контент, находясь в отношениях, осуждаем.
1: Или женатым, да, будучи.
0: Осуждаем, осуждаем. Мы все это осуждаем. Но это не о том, это другая тема, мы ее возьмем в следующий четверг. Так, начала... Ну, это не то.
1: А вот, кстати, дружить потом, например, вот девушка ушла к лучшему другу своего бывшего.
0: Так. Девушка ушла к лучшему другу бывшего.
1: Да, вот шанс на то, что дружба между двумя вот этими парнями, например, они дружили там 20 лет, я не знаю, сохранится, каков вообще?
0: Мне кажется, если там... Мы же допускаем историю, что люди действительно могли влюбиться сильнее, чем вы друг друга полюбили. Такое же может быть?
1: Может быть.
0: Если это такая история, вот чтобы прям вот конфетти, сказка, блестки, то, наверное, они смогут. С другой стороны, нет, у них очень много общих тем. Это мы тоже не можем отрицать. Им есть что обсудить.
1: И кого обсудить.
0: Да, но мне кажется, что как будто бы дружба невозможна при таком раскладе. Не знаю, друзья, я за то, чтобы вы все были честными по отношению друг к другу и по отношению к себе. Если вы, находясь в отношениях с человеком, понимаете, что он вам больше не приколен, зачем вы мучаете его и мучаете себя? Драму не надо, там дальше хуже будет всем. Не надо. Поэтому давайте, не тупите. Все, токсичный четверг закончился, я останавливаю токсичность этого дня. Я надеюсь, все у всех вышло. Целую вас справа, щеку влево, всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос. До завтра.

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Ну все, токсичный четверг официально закончился, поэтому мы радуемся жизни, наслаждаемся суперхитами и суперновинками, а компанию составлю тебе я, Дмитрий Лапиков. Привет!

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.
2: Ближе, ближе, так близко, вдох, тихо, нежно, без

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Это худи от Джигана, Артикасти и Нилетто. Я так смотрю, а вечер-то вечер подходит к своему финальному завершению. Завтра пятница. Наконец-то 7 букв, а столько удовольствия. Поэтому приближаем этот замечательный день, конечно же, в компании суперхитов и суперновинок.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: 16 сантиметров. Вот столько нужно. Именно такая разница в росте между партнерами лучшая, по мнению девушек. Такую статистику приводят некоторые исследователи. Назовем это так. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Я по-прежнему с тобой здесь. Желаю прекрасного вечера четверга. Мы продолжаем.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Но два нежных, Джонни, Федук, такой трек хороший, летний, как надо и когда надо. На этом дуэты не заканчиваются. В этом часе услышим еще Вамера и Эдин Эльмана и Триду, Косту Лакосту и Ольгу Серябкину, а также появятся одиночки Клава Кока. Ну, одиночки в смысле, не в том смысле, вы поняли. Лирик и Винтаж. Все это после небольшой паузы. Тебе же отличного вечера четверга. Мы продолжаем наслаждаться и отдыхать, самое главное.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Gayazov's Brothers. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилова.

А вы заметили, кстати, что у Олечки Серябкиной очень хорошо получается с дуэтом? Я, конечно, не помню предысторию. Она позвонила Косте Лакосте, написала или он ей. Но вот хорошо по улицам получилось. Сейчас ждем в топе, в чартах трек с Димой Урихом. Но об этом чуть позже.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Состояние Илона Маска опустилось ниже 1 триллиона долларов. Желаю, чтобы это все были грустные новости на сегодня. Дмитрий Лапиков у микрофона. Тебе отличного вечера.

Мы с этой песней ровесники. Я только сейчас понял и увидел, и прочитал. Студент группы «Руки вверх» 97-го года. И до сих пор на вечеринках, на выпускных и так далее его включают, этот трек. Круто, круто. Все, из прошлого возвращаемся в настоящее. Здесь суперхиты и суперновинки. После небольшой паузы продолжим.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу» 84-739-2130. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Филатов, Карасиму, Метроль, Амор-Амор, гудбай, и тебе я тоже говорю. Гудбай. Все, до завтра прощаемся. Дмитрий Лапиков был этим вечером за старшего. Тебе отличной пятницы, чтоб пролетело легко. Встретимся вечером и узнаем, как твое настроение. Пока.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Туле, Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Дима Урих, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.com.

call us strangers, a rebel just for fun.

0: Реклама.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.